0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости —

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
3: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
5: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
5: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
4: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Марк.

Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервис

0: торговый центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск, 271-89-86.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Начинается сезон благоустройства. Неухоженные пространства должны преобразиться за короткий теплый сибирский период. В прошлом году жители сами решили, где пройдет благоустройство. Настало время задуматься и про следующий год. На сайте госуслуг любой житель региона старше 14 лет может выбрать одно общественное пространство. В Красноярском крае голосование проходит в 24 населенных пунктах. Жителям на выбор предложены 83 территории. Голосуйте, и уже следующей весной родные города прирастут новыми красивыми местами для отдыха и занятий спортом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Моя игра, моя игра,
9: это вот это.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
1: Внимание! Улыбайтесь! «Смайл» вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения «Смайл» по выгодной цене в МНТК «Микрохирургия глаза Новосибирск». Лазерный кератомилёз. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. «Медиасервис24.ру». Телефон 286-11-68. ИП «Кулаков Павел Александрович». УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

0: И сегодня, в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.

Rocket.ru. Новое радио.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
8: В «Маяк Металл».
7: А трубы, крепеж и доборные элементы?
8: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
7: Удобно. Все в одном месте получается.
8: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: На новом.
2: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алёшенька» на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

тобой станцую вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируем семейное счастье по

0: Фамильному.
1: А это как?
0: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
2: Застройщик УО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Начинается сезон благоустройства. Неухоженные пространства должны преобразиться за короткий теплый сибирский период. В прошлом году жители сами решили, где пройдет благоустройство. Настало время задуматься и про следующий год. На сайте госуслуг любой житель региона старше 14 лет может выбрать одно общественное пространство. В Красноярском крае голосование проходит в 24 населенных пунктах. Жителям на выбор предложены 83 территории. Голосуйте, и уже следующей весной родные города прирастут новыми красивыми местами для отдыха и занятий спортом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лазерный кератомелез от 15 тысяч рублей.
6: Что-что?
5: Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
9: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
8: Ха, ну ты сравнил.
9: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
8: И ты выбирай зоту.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
6: В «Маяк Металл».
5: А трубы, крепеж и доборные элементы?
6: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
5: Удобно. Все в одном месте получается.
6: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.

0: Или падай как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Новое это мы.
2: Всем привет, это Зивер.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это Диджи Смэш.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
12: С вами Клава Кок.
13: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: 11 утра в Красноярске.
1: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Один плюс один.
4: Плюс один, плюс один. Здорово! Понеслась. Врываемся жестко в эту неделю. Очередную. Давайте. Давайте жить эту жизнь. Давайте работать. Вот это все. Вот это вот все. Давайте вставать. Ни свет, ни заря.
5: Ну, как вы тут? Как в целом? Все нормально. Ну, плюс-минус. Более-менее. Более-менее. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Что самое главное, что бы ни случилось, в 7 утра мы с вами здесь всегда обсуждаем вот это все, то все, всякую чушь, ерунду, чтобы мозги не взрывались. Просто переключаемся, слушаем песенки, ля-ля-ля, тополя, и все, и расходимся дальше делать свои важные взрослые дела. Но на эти 4 часа мы, я считаю, сила. Мы вообще едины в этом порыве идиотизма. Так, что происходит? 18 мая, вот это все дела, понедельник, скоро что-то там лето, лето, котлета. И, по-моему, у нас никого нет в гостях, если не ошибаюсь. А если кто-то есть, то и хорошо. А если нет, то и тоже нормально. Вот. Главное, есть наши дорогие любимые артисты. А Райтрауна пока нет. Классика.
6: Новые на новом. Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, понедельник, отстой, блин, отстой, ясно, понедельник.
2: А когда не отстой было?
1: Да, в пятницу.
2: А, да, согласен, в пятницу в 11.
1: В 10.50, да, уже нормально началось.
2: В 7 утра в пятницу все равно было отстой.
1: Ну да, неприятно, сильно неприятно.
2: В пятницу в 7 утра единственное, что вытаскивает настроение, это то, что в 7 утра новинки, замечательные, классные новые треки. Треки,
1: да.
2: Презентуются обычно
1: вообще,
2: в 1 плюс 1.
1: Топовые.
2: Да. Вообще топовые.
1: Топовые. Новинки обожаю просто.
2: Ай, ну и что на выходных, что?
1: Что? Ты знаешь, ничего.
2: Ничего.
1: Я провел выходные за тем, что обновлял бесконечно свой этот, как его, посылки, заказы на одном маркетплейсе, и там задерживается. Ну и вот буквально лишь все время я этим занимался.
2: Да.
1: Вот это меня бесило очень сильно.
2: Знаменитое изречение: разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России. Я скажу: Артем обновляет свою приложуху ВБ.
1: Да. Ну а что? Почему всегда так, когда заказываешь что-то, что тебе не надо вообще, они вовремя привозят или даже пораньше, а когда тебе что-то очень надо.
2: А что вот очень надо? Что там? Ингалятор?
1: Да нет, ну мне там нужно.
2: Ну, я знаю, твои очень надо.
1: Да мне, ну, очень надо мне там было. Я хотел там, я купил что там определенную вещь техническую. Хотел там на выходных с ней поразбираться, там понастраивать, покопаться. А в итоге обломало меня это, и все. Ну и что, и остальное все время сидел, смотрел Даню Крастера. Даня Крастер.
2: Ну, я понял.
1: Он вот так говорит: здорово, я Даня Крастер.
3: Это какой-то блогер популярный.
1: Даня, он что, он уже лет 15 на Ютубе, наверное. Вот Даня Крастер, это тот человек, вот кем хочется быть. Потому что он умеет все вообще. Он все умеет.
3: А я думал, ты, когда подрастешь, хочешь быть похожим на человека в зеркале.
1: Нет, нет. Даня Крастер, он умеет все вообще. Он может что угодно собрать из чего угодно.
3: А он может мячик через дом
1: перейти? Да, и он сам может не сделает, но он сделает такую приспособу, которая переплюнет и не через дом, и через вообще, и через огромный небоскреб.
3: Ничего себе. Да ну.
1: Да. Да.
3: А он типа какие-то изобретает штуки всякие.
1: Ну да, у него из пушны много видосов было в том числе. Так что это вот Даня Крастер, это человек, который, знаешь, в детстве смотрел «Разрушители мифов», мечтал так же и сделал так же. Ну да, в общем, это действительно легче всего вот так вот и описать. Вот представь себе просто «Разрушитель мифов» только у нас.
3: Прикольно.
1: Он говорит: здрасте, я Даня Крастер. Пишет он: «Галилео вел с Пушным несколько лет назад, если ничего не путаю». Кстати, может быть, да, может быть, да. Может быть, такое тоже было. Здрасте, я Даня Крастер.
2: А в моей юности со словом «здрасте» рифмовали другую конструкцию.
1: Забор покрасьте.
2: Ну и забор тоже.
1: А какое еще было?
2: А какое было, ребят? Напишите в комментариях, пожалуйста.

0: один плюс один.
1: Давай сразу, сейчас, погоди, да, сейчас давай. Сразу с этой темой закончим, и все. Да. Надо отдать должное и поздравить футбольный клуб, не могу поверить, что это говорю, поздравить футбольный клуб «Зенит» с чемпионством.
2: А, ничего себе.
1: Вчера стало это известно, вчера все закончилось.
2: «Зенит» чемпион.
1: Ну, давай, давай.
2: «Зенит» чемпион.
1: Уу! Да, поздравляем, молодцы. Молодцы, ребята. Все. Вот,
2: Ну, я за футбол не болею, но я не могу ни чуть-чуть не, побаливать за «Зенит», потому что я из Питера.
1: Футбол я... популярный вид спорта, самый популярный, да? Поэтому, да, мы не можем обойти эту тему.
2: Что-то слышал про него, да.
1: Да. Краснодар, ну, не знаю, местное слово поздравляем, но Краснодар крутейший клуб, занял второе место.
2: Поздравляем со вторым местом.
1: Ну, а дальше там уж не важно.
2: Вы же «Спартака» с седьмым поздравляете, так что поздравим Краснодар со вторым.
1: Но в целом футбольный сезон еще не закончился. Кончен, потому что впереди там финал Кубка. Вот, «Локомотив» третий.
2: Угу.
1: Вот. Там,
2: ну, «Локомотив».
1: А, ну, «Локомотив» поздравляем. Ничего поздравляем себе. Тоже молодцы. Мы с бронзовыми медалями. Ну, и все, и едем дальше.
2: И все круто. Дальше. Тут написали где-то, Райт сегодня какой-то особенный, чувствуется по нему. Да я, честно говоря, чувствую себя голым сейчас максимально, потому что я пришел без кепки и без темных очков. И я чувствую реально, как будто я без трусов сейчас сижу. Я настолько привык к этому. Ну, потому что как-то в кепке ты вот что-то в кепке, очки надел, тебя никто не видит, и тебе вообще пофигу. И, ну, в смысле, а так реально ты как будто вот так вот на обозрение на весь мир.
1: Да, но зато... это ложное ощущение, потому что Артема все видят, потому что он единственный в нашем здании ходит закутанный в кепку всегда и в очки в красные.
2: Ну да.
1: Тут обычный бизнес-центр, как бы здесь люди работают, просто приходят на работу, но только один Артем селеба.
2: Да, но они не видят ну, детали, нюансы, они видят просто образ и какой-то вот светящийся.
1: Угу.
2: И меня это устраивает. А так вот сейчас как... И я еще и подумал сегодня, вот утром что-то кепку надел, да пошел, а сегодня утром что-то там надо, что-то волосы какой-то этой, надо их пудрой этой посыпать, что-то там, короче, я понял,
1: утро,
2: что...
1: Утро метросексуал, блин, надо волосы посыпать еще чем-то.
2: Ну, вот. Они у меня не такие жесткие, как у тебя, они у меня не ложатся
1: я
2: так.
1: Я просто водичкой, вот так,
2: ты знаешь, все. Это заметно.
1: Че какой, смотрите, это легкая небрежность при чесейру. Да не, просто мои волосы надо укладывать там, чтобы они, если их не трогать, совсем они начнут кучерявиться во все стороны.
2: Все волосы надо укладывать, и поэтому вот кепка — это идеальный вариант какой-то. А так, ну...
1: Не, ни хрена себе у тебя волосы, конечно, отросли. Нормальная рабочая тема вот с этими волосами-то.
2: С пересадкой.
1: Пересадкой, да. Шикарная шевелюра, я хочу сказать. И за сколько прошло времени с...
2: Да я не знаю, я же после пересадки еще на лысо стрился несколько месяцев,
1: да?
2: Чтобы они хотя бы чуть-чуть равномерно росли. А так, ну я не знаю, вот сейчас я свет включу.
1: Ой.
2: Я не знаю, сколько это наросло, может, месяца за три.
1: Нормально,
2: за
1: нормально.
2: За четыре, может быть, не
1: знаю. Вообще другой человек без кепки.
2: Да ну, мне не нравится. Реально, как будто, блин, какой-то этот, как его... Всем привет, я Дани Крастер.
1: На кого ты похож все равно? То ли на блогера какого-то, то ли
2: на Тони.
1: То ли на Тони? Никого.
2: На блогера, я знаю, блогеры есть сейчас, которые это, как его, какие-то геополитические вопросы решают. Вот я думал, что я на него похож. Как его зовут? Тебе, наверное, попадался он, который там...
1: Стас, ай, как просто.
2: Нет. Как скажите, такой чел, блин, он там всякие там рассказывает про страны, про всякие.
1: Венцеслав Венгржановский?
2: Вот именно. Сейчас, я найду.
1: Ну у тебя еще вот этот типа...
2: А, послезавтра его зовут.
1: Здесь вот эта подвеска какая-то, ты какой-то такой этот, не знаю, брутальный хулиган.
2: Вот на этого, наверное, да? Вот сейчас. Канал «Послезавтра» у него называется. Вот на этого?
1: Ну, да.
2: Да не все же мы. Все с такими прическами и бородами на одно лицо.
3: Здрасте, я Даня Крастер.
1: Пока.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
4: Всем привет, это главный чарт отчизны.
5: Высшая лига нового радио.
4: С вами Роман Емельянов
5: и Макс Астахов.
4: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
6: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Тыш-тыш, один плюс один, тыш-тыш-тыш, Калинин и Райтран. Ну, подложка уже играет, все не говоришь.
1: Райт, погнали в Питер на самолете, всего лишь лететь 15 минут. Да там проблема есть определенная, там лететь же, там взлет. Ну, короче, я не буду рассказывать это в тысячный раз. Починился комп, досмотрели мы в пятницу выпуск «Беременна в 16», видимо, мне посоветовали включить самый жесткий выпуск из всех, которые там были. Так бомбило у меня, я не помню, с чего у меня вообще бомбило так в последний раз. Это просто невероятно. Кирилл, я тебе вот советую как-нибудь посмотреть. Там четвертый сезон из «Люберец», девочка. Я не помню, это, по-моему, последняя серия в четвертом сезоне. Там просто, там начинается все довольно обычно. Ну, вот что-то она там забеременела там от парня, потом они расстались, она там его хотела вернуть, он не вернулся. А потом просто начинается такая жесть там. Ну, короче, чтобы ты... Я не буду даже спойлерить, потому что там просто... Ну вот глянь.
0: А что ты не будешь спойлерить? Это же уже вышло по телеку.
1: Да, но вдруг ты захочешь посмотреть.
2: Да не рассказывай. Рассказывай сейчас.
1: Короче, там девочка вот, а она отвратительно себя вела просто. Она вот из тех, которая ничего не умеет. Ей, знаешь, они приехали к его маме в гости. А он сам гладит это. Она говорит, ну погладь ты ему. Она говорит, я что, буду этим доисторическим приспособлением пользоваться, вот этим утюгом, у меня там и отпаривать. Ну, короче, она ничего не умеет, ни готовить, ничего. Но при этом требует дохренища просто. Хотя у нее послужной список, типа, вообще стремится к нулю. То есть она никакого морального права не имеет что-то вообще требовать. Плюс ей 16. Ну и вот, и получается так... Он там с горем пополам там затерпел максимально жестко и все-таки говорит, ладно, давай будем вместе, пока ты там не родишь. Но он прям не то что терпел, он терпелил, я бы даже сказал, всю беременность. Потом рождается ребенок, а он ей до беременности говорит, давай сделаем ДНК, типа, я не уверен. Она из-за этого там, конечно, скандалы и так далее. Но потом он в крысу все-таки ДНК сделал, когда ребенок уже родился. Приезжает, говорит, вот, смотри, вероятность отцовства 0%. А она на него начинает, понял, атаковать сразу. Говорит, и что? И что? Не нравится? Что-то собирай вещи и свали. Ну, короче, она вот ему вот так вот. И он говорит, а кто отец? А она знала, что не он отец изначально. Отец ее там какой-то добывший, с которым она... Рассталась еще до того, как с этим даже познакомилась. Ну и что ты думаешь? Этот через какое-то... Этот, типа, ну, понятное дело, там... Мы все порадовались, что он принял решение свалить оттуда, потому что это буквально спасло ему жизнь. И потом концовки показывают его плачущего, говорит, нет, я все равно туда пойду, это мой ребенок, я буду его воспитывать, я их всех люблю, это мой ребенок.
0: При том, что он знает, что это не...
1: Да, он знает. И там заканчивается это тем, как он вот этого ребенка обнимает, плачет и говорит, ты моя дочка, я тебя никому не отдам.
0: Чего себе. Слушай, а это реально без участия каких-то там сценарных?
1: Абсолютно. Нет, люди настоящие, и истории настоящие, да? 100%. Может быть, конечно, сценаристы докручивают немножечко докручивают, но истории настоящие, потому что и фотки они там настоящие показывали там, и типа как они там показывают, грубо говоря, роды, вот эти вот красиво снятые.
0: Грубо говоря, роды, так.
1: Красиво снятые. Ну, я говорю грубо говоря, потому что это не роды. А потом они показывают там вот кружочек там из личного архива, и там уже там настоящие какие-то. Но это просто жесть! Я вообще не знаю, меня так выбесило это. Я не знаю. Пишет, так это же все шоу. Да какое шоу? Это все настоящее. Там все, там не актеры, там реальные люди.
0: Ну, с одной стороны,
1: историями.
0: Да, кажется, что такое придумать невозможно, но, как говорится, жизнь уже все придумала за нас. И вот типа думаешь, такого
1: конечно.
0: Не может быть. Все может быть, еще и хуже бывает. И когда мы судим по себе... Думаем, вот как это возможно, такие ситуации? А на самом деле бывает еще в 5 раз хлеще.
1: Плюс шоу
0: такое.
1: Там же кастинги проводятся на канале. То есть это люди, которые как в шоу пацанки.
0: Ну, я бы не стал, конечно, так говорить. Нет, я, ну, как все. Типа, ой, я бы такую фигню смотреть не стал. Если бы кто-то вот мне включил бы, я бы задержался минут на 20, я бы тоже залип на вот эту всю ботву. А почему это интересно? Потому что когда своей, допустим, нет личной жизни там, или интересной жизни, или там уже 20 лет замужем, там 30, 50, уже все. все в рутину превратилось, да, хочется отвлечься от своего геморроя и посмотреть на чужой. Это всегда привлекает. Аж не надо тут рассказывать, что это за ерунда.
1: Но меня-то, видишь, меня немножко отбеляет то, что мы это на стриме смотрим, и моих зрителей это тоже отбеляет, что мы это на стриме смотрим, все вместе и рофлим над этим. А кто-то же прям реально, типа, садится и такой, ну, посмотрю, вот беременна в 16. И просто смотрит, типа, не на стриме. Тут уже я не
0: помню, ну что тяжело, ну и понять. Посмотреть. Нет, а да. Парень-то какой, а ты посмотри, и знал, что это не его ребенок, и все равно. И это все в 16 лет.
1: Да!
0: А ему-то сколько? Ему там хоть побольше чуть-чуть?
1: Да ему где-то столько же. А ты... Да нет, тут даже дело еще и не в ребенке. Там эта мать такая 16-летняя. Там, понятное дело, она там типа без денег абсолютно. Он там тоже практически без денег. Он там что-то там, знаешь, на шиномонтажке там подрабатывает. Они приходят покупать коляску, а она говорит, ну вот нормальная коляска, а там цена 100 тысяч. Он говорит, ну, мы не сможем такое, это очень дорогая коляска. Она говорит, что это не сможем, это твои проблемы теперь, я хочу эту коляску, купил коляску эту мне быстро. Он говорит, ну, мы не тянем. Заработаешь еще, сейчас купил быстро коляску. Ну, и, короче, вот она его так разводила на все абсолютно. И он говорит, это не мой ребенок. Она говорит, ну, мне не нравится, проваливай тогда. То есть там даже не только в ребенке дело, там еще вот это пишут, это шоу, успокойтесь. Да,
0: ну,
1: какое
0: ладно,
1: шоу?
0: Ладно, все, не заводись, не
1: все
0: заводись.
1: По-настоящему там, это не шоу.
0: Ну да, они пришли купить коляску, а в 19 веке американцы пришли купить Аляску. Да. Дорогие друзья, все, с топорнем эти обсуждения.

0: Кстати, написали многие, что это выпуск-то нашумевший был. Многие обзорщики обозревали этот выпуск и так далее. И сказали, что, ну, докрутили сценарий, как я и предположил, что парень изначально знал, что она беременна и ребенок не его. Ну, тогда это все отменяется тогда. Если все, что придумали в этом выпуске, это история вся та же самая, только парень
1: только
0: изначально
1: знал. Изначально, да.
0: Да. Так он тогда
1: на
0: изначально...
1: На этом телеке все по сценарию, блин.
0: Получается тогда, что он, типа, не потом в конце затерпел, а изначально сразу же. Ну нет, ну типа, ну блин, все равно, какая разница? Ну это, да, это, конечно, тогда сильно все упрощает.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Итак, детская минутка, и спонсор этой рубрики Олег даже написал пресс-релиз для трека, который прозвучит сейчас. Песня вышла летом прошлого года, но только сейчас вирусится в ТикТаке. Mm-hmm. Эти видосы под данный трек собирают неадекватное количество просмотров, сообщает маэстро Олег, uh-huh. так как в треке драма отношений, драма чувств.
17: Ну, драм-н-бейс.
16: Драм-н-бейс, да, и драм-театр.
17: Ага.
16: И еще исполнитель же, мастодонт практически, да. Уже, Ван Ди Бок. Песня называется «Ты укатила». Я так понимаю, что это грустная история. Подозреваю, что ребята там расстались в ней. Ну, будем слушать, будем узнавать, да. И анализировать, конечно же. Это новое радио.

0: Сердце нос?
1: Нож.
0: А, нож.
2: Как же больно на душе. Стою один.

0: Не все понятно, ты знаешь, не все понятно. Я так понимаю, то есть его женщина бросила, да, героя этой песни?
1: Но... Он в конце как Честер петь начал.
0: Ну да, то есть там на разрыв. А почему она укатила? У нее уже права есть водительские?
1: Ну я не знаю.
0: Они, получается, же дети. А как она укатила? А, ну она с водителем.
1: На своем Бентли. Да, меня сильно впечатлило, конечно, вот это. Ты укатила в своем Бентли, а я остался жевать одиноко дирол под дождем. Да. Скушал твикс в одного, а могли бы вдвоем.
0: Что, хорошие слова вообще?
1: Очень хорошие слова. Я же говорю, меня прям там папа прям постарался.
0: Да.
1: Меня очень впечатлила эта строчка.
0: Музон такой, вот, если убрать вокал, то это мог быть саундтрек к фильму «Брат 2», реально. Все как-то так серьезно, действительно. Ну, дети взрослеют раньше времени, конечно, сейчас.
1: Офигеть.
0: Ну что, дорогие друзья, как вам эта композиция? Музыкальная, это баллада. Так, ну ж хорошие отзывы, хорошие так, отзывы. Надо,
1: я говорю,
0: надо сообщить артисту. Я думаю, что это его как-то подстегнет еще больше на творчество дальнейшее.
1: Это что-то уже на уровне Evanescence по грусти. Вот что-то стремится к этому, по крайней мере.
0: Тут даже вот Михаил пишет, что платит. О, фу, плачет.
1: Платит, да.
0: А может и платит за диск этого исполнителя. Можно и заплатить деньги. Ну, я мыслю теми категориями, когда еще диски покупаю.
1: Вот Константин написался, да мы скоро все так будем мыслить. Сын 5 лет сказал, что песня «Жиза». Сейчас уже диски покупают опять. Я говорю, я пришел на рынок с играми. Там на 80 дисках «Фаргус», «Red Dead Redemption 2».
0: Фаргус.
1: Оно там еще называлось «Красный закат, заря, стрелять 4».
0: Да, было дело. Это же была пиратская тема.
1: Ну, я думаю, да ну как? Ну, скорее всего, есть предположение.
0: Это фирма, которая как будто бы большинство дисков выпускала в нашем прошлом. Там,
1: да.
0: Про нее сейчас.
1: Ну, там просто типа, они же писали там на этих болванках, да, CD-RV. Сколько на ней? 700 мегабайт была вместимость. Red Dead Redemption 100 гигов весит. Ну вот и считайте. В одном гигабайте 1000 мегабайт. Пожалуйста, 100 дисков Red Dead Redemption. Ну там, понятно, оно сжатое будет. Тем не менее, да, все равно. Да нет, ну все равно же хочется, да? Прийти вот так вот на рынок, купить себе какой-то диск. Вот так ты вообще на жестком подъеме бежишь домой, вставляешь этот диск, игра у тебя не пошла.
0: Да, сколько раз такое было, приходишь и не работает, там что-то вылетает или что-то,
1: да, и потом идешь обратно. Да, и приходишь, возвращаешь диск и принимаешь.
0: А главное, они причем без звука принимали, потому что для них это белый день, все время все носят туда-сюда.
1: Игра не пошла, и все. Да, отстой. А потом идешь в компьютерный клуб «Хаммер».

0: Ну, огромного количества людей, из миллионов людей, кто видит, как Артем Райтраун выходит из дома и идет даже на мероприятие, дорогие друзья, и присутствует на нем на выходных. Имели честь быть гостями на одном дне рождения нашего коллеги.
1: Да, у Санька надо.
0: У Санька Аникина, который занимается гостями у нас, да, он нас позвал, и там вишлист, вот это все. А я был одним из первых, кто зашел в вишлист, и там сразу увидел позицию, которая нам по зубам, нам, да, с Артемом.
1: Да. А мы по-честному, Кирилл еще говорит, не говори только. А я говорю, да ладно, это смешно. Короче. Мы подходим к Саньку, я говорю, Санек, мы как твои настоящие друзья, купили самое дешевое и еще и скинулись вдвоем.
0: Нет, там было,
1: это.
0: Я так как переживаю за бюджет Артема, значит, там была позиция. Ну, типа, там, 6 косарей, 6 да. косарей. Ну вот, я выбрал. А потом думаю, а это одежда? И да. потом думаю, дай-ка я проверю. Ну, не на вот этом ресурсе, где, на который да. ссылку он дал, а на других. На да. других, значит, эта вещь гораздо дешевле стала. Да.
1: Я пошел... То есть еще в этом удешевели.
0: Да. Мы. Я пошел, значит, к специалистам, к стилистам Муз-ТВ. Ага. Значит, написал, скинул ссылку, говорю, этот оригинал или нет? А там профессионалы, они отличают угу. сразу. И мне через минуту, это оригинал, можешь брать. Я, ага. я заказал, вот, все, взял пакетик.
1: Стилистом Муз-ТВ.
0: Не, ну, Саньку же паль дарить не будешь.
1: Ты мог меня спросить.
0: Ну, или, ну, я что буду тебя отвлекать? Ну, ну, у тебя же куча да, дел. Вот, и мы идем с Артемом вдвоем, подходим к дню рождения, и я говорю, Артем, ничего не рассказывай. Он говорит, я сейчас сразу спалю все. Да. Говорит, мы выбрали самые дешевые.
1: Это смешно.
0: И еще и скинулись.
1: Еще и скинулись на это.
0: Да, и вот
1: ну так... а что, на такси еще пришлось.
0: И вот вы знаете, как, что такое дни рождения в Москве? Это когда ты скидываешься на подарок, который стоит в итоге меньше, чем такси.
1: Да, реально.
0: Просто на такси ушло у меня 4 с лишним косаря туда-обратно.
1: Ну вот у меня 3 где-то.
0: Причем это
1: тоже,
0: было в городе, это не где-то было, это не было абсолютно. В Твери, не было в Рязани, это было просто в городе. Думаешь, да вы там офигели, что ли, какие 2200?
1: Ну вот по сути я ехал где-то минут 40, да? В детстве я 40 минут ехал на дачу.
0: Да, и то, наверное, быстрее даже, чем 40.
1: А тут 40 минут, и ты даже не от края до края города доехал, ты просто типа, ну, доехал.
0: Блин, в Липецке я за такие деньги могу месяц, мне кажется, ездить на такси. Но да. я не там. Вот так. Нет, все прошло хорошо. И вот почувствуйте уровень мероприятия и уровень нашей селебности. Мы там тусили вместе с группой Five Star Family. О! Да. Понятно? Вот так вот сидел Валера, вот, Вася сидел, и Лоя даже, вот так ага. вот, с нами рядом, вот так.
1: Вообще, да.
0: Сидели, как мы просто с ними разговаривали, как с обычными людьми. Да. Ну, то есть не с селебами, вообще, да. а просто так. Угу. Чувствуете? Вот, все. Вопрос снят.
1: Я еще обычно же первый с мероприятия уезжаю всегда. Ну, в смысле, я приехал и сразу уехал. И тут мы что-то стоим, и я думаю, ну, как-то первым совсем уж неохота. И Вася из Five Star Family такой, я погнал. Я такой, ну,
0: стало быть, пришло время.
1: Какие-то 5 минут, и я уже на такси еду.
0: Не, ну, там Артем там тост сказал, до слез, конечно, до слез. Там цензурных слов не было, но так мы вот любим Санька.
1: Но это причем я никакой там не пьяный, ничего я не пил. Да тост почему я сказал? Потому что Санек говорит, ну скажите кто-нибудь тост, а я просто ближе всех стоял.
0: Да, рядом с микрофоном.
1: Я понял, что надо спасать ситуацию, потому что сейчас все по очереди начнут там желать, восхвалять. И вот это вот все.
0: Ой, это самое страшное реально, что можно услышать. Кстати, ты же на радио работаешь, скажи тост. Думаю, бля.
1: Куда ты ходишь? На какие мне ни разу в жизни такого
0: ну,
1: не
0: Ну как,
1: говорили.
0: На дни рождения всякие там, ну да. на семейные праздники более-менее.
1: Даже на семейных.
0: И вот я тебе говорю, так происходит. Что-то сидим, и вот так кто-то... А! Так у нас Кирилл на радио работает.
1: Офигеть.
0: А я, честно говоря, не понимаю вообще.
1: Для меня
0: вот
1: это страшный
0: институт
1: сон.
0: Институт тостов, это не вполне понятная для меня вообще история. И как их говорить, и вот это все думаешь, надо же еще как-то оригинально, ты же на радио работаешь.
1: Ну,
0: все
1: да
0: ждут.
1: Вообще-то не обломайся.
0: А на языке, я же русский человек, у меня все равно на языке благополучие, счастье, здоровечко, чтобы все было. Вот
1: ну
0: это.
1: Да, да, да.
0: Ребят, дай бог, чтобы.
1: Да, чтобы да, было.
0: Самое главное, чтобы...
1: Не, это страшный сон для меня, в смысле, на таком мероприятии оказаться, где... О! Это что это, Артемка! Он нас... Не, я с таких сливаюсь. Не зовите.
2: Калинин и Райтраун. На новом... По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более.

0: Мини-Дино – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд, проверено Сибирью. Мини-Дино.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.

Как-то понравилась мне самопридумавшаяся рубрика «Дни рождения певцов». Вот сегодня 18 мая, сегодня в 1962 году родился Батырхан Шукенов, вот и солист, и лидер группы А-студио. Сейчас его уже, конечно, давно не уже сколько, больше 10 лет прошло, по-моему, после того, как он ушел, но музыка его живет, и, слава богу, группа А-студио процветает, и вот хочется послушать классику в связи с этим. Джулия на новом радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтрау.
2: Нафига ты вточил еду быстро? Это из-за того, что отбивка началась?
3: Не, там йогурт, остальное-то я уже съел, конечно.
2: Не, утром надо борща же, это самое. Надо же баранью ногу, рульку.
3: Вот. Но я съел йогурт и блинчик с нутеллой и бананом.
2: Ну это куда ты, здоровый мужик? Это же вообще не там...
3: Тогда два блинчика.
2: А, два, все, два блинчика. Конечно. А блинчики с чем были?
3: С нутеллой и бананом.
2: С нутеллой и бананом. А я всегда прошу с мясом.
3: Да нет, я с мясом тоже, но просто уже надоело. Я захотел вот сладкого.
2: Тебе мясо надоело?
3: Ну, постоянно блинчики с мясом, блинчики с мясом. Хочется блинчики с чем-то другим.
2: Блинчики с мясом, с другим мясом.
3: С другим. С куриным.
2: С куриным, с рыбьим мясом.
3: Да, шашлык, кстати, вообще на выходных вкусный поели. У Санька на дне рождения там был человек, который, ну, видимо, там позвали, чтобы шашлык приготовил. И вот он приготовил... Вообще вкусное мясо, вообще было вкусное мясо.
2: Таял. А мы еще так оказались прямо рядом с маэстро-поваром. Да. Все куда-то ушли в помещение, а мы с Артемом оказались прямо. Он говорит, пробуйте, и мы аж быстрее подвоку.
3: Там, когда уже все уже начали есть, я к тому времени уже наелся, честно говоря. Я уже думал такой, ну куда я уже? Но я все равно пошел, еще взял. А потому что что? Ну, девочки меньше мяса поедят, это же им только лучше, они же там все за фигурой
2: там
3: следят.
2: Девочки там ели мясо, там не
3: да
2: хуже
3: мужиков. Я понимаю, но так, наоборот, это же забота.
2: Ну да.
3: Забрать мясо у них, так что и все.
2: А в голове все равно вот эта мысль, наешь на подарок, все равно наешь.
3: Реально?
2: Да, думаю, надо наесть на подарок.
3: Ну, учитывая еще и такси, ты бы там устал бы есть, конечно.
2: Наешь на такси и подарок.
3: Чтобы ты наел на такси и на подарок, ты мог этого дяденьку забрать просто к себе, чтобы он у тебя дома еще приготовил потом мясо.
2: Да, а ведь есть же люди, у которых повара там есть, вот эти придворные, вот это вот когда-то типа приходишь на кухню, садишься и есть сразу, а тебе уже все приготовили.
3: Вот это некоторые это называют жена.
2: Дворецкий же у людей есть.
3: Дворецкий есть, да.
2: Горничная. А у Крида Егорничная.
3: Да. Ну, есть люди, а что? Ну, да.
2: Водитель вот это сел и поехал. Не надо такси вызывать, просто сел и поехал.
3: Да.
2: Вот это жизнь.
3: Нет, ну
2: так... Вот это у вас жизнь, Филипп Бедросович.
3: Там, знаешь, там на самом деле это не так дорого. Если бы у тебя все на вкладе не было, ты бы тоже себе мог и горничную заиметь, и повара личного.
2: Я, кстати говоря, честно говоря, я не знаю, какая муха меня укусила, но я смотрел цены на услуги водителя персонального.
3: Ну там сотка типа, не больше.
2: Ну 100, 150.
3: Да. Ну сотка, и ты считай...
2: А вот как? А ты человека в рабство же берешь? Ну я имею в виду, что он, допустим, а если меня приспичит в 3 часа ночи отъехать в Одинцовский район?
3: Мне кажется, договоренности есть определенные, я думаю, что так. Если какое-то вот так вот, тогда, наверное, это прям задорого.
2: Ну, а так? А, типа вот за 200, но вот он вообще не спит и всегда...
3: Ну, наверное, я
2: это
3: не
2: же
3: знаю.
2: Ему же надо жить как-то рядом со мной, получается. Я не знаю. Как это? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого водитель личный, есть. Да, какие там минусы, подводные камни.
3: Я могу спросить у чувака, я знаю людей, которые личный водитель.
2: Ладно.
3: Я могу у него спросить, как у них это происходит. У личного водителя.
2: А, у самого человека?
3: Да.
2: Пропустил.
3: Который личный водитель там, вот, типа там, да, такого чувака, типа там, какого-то там директора.
2: Интересно, правда, интересно.
3: Я как он
2: подозреваю, что это очень сложная работа, действительно.
3: Давай позвоним ему, он как раз сейчас
2: не спит. 8 утра?
3: Да он не спит 100%, только я надеюсь, он не ругнется.
2: Ну ты, я тебе микрофон выключу пока что.
3: Вот, был в 7:35, можно звонить.
2: Ну, все, давайте звонить, конечно, сразу человеку.
3: 7:30, может, он... А ты его тоже знаешь, помнишь, в Питере он нас это подвозил на Бэхе?
2: Молодой парень.
3: Да. Так, сейчас. А, он же и приходил сюда тогда, помнишь? Вот,
2: тем более тогда звоним.
3: Это...
2: Ну ты от этого, от микрофончика-то. Сейчас. А то всякое бывает.
3: Он, наверное, везет кого-то. Алло, Санек, не ругайся матом. А, он еще не взял. Мне там звук был похожий просто, как будто он взял. Но он сбросил, потому что а че ему с нами болтать? Он сейчас едет на тачке на своей крутой. И все. Короче, мы выясним, но чуть попозже. Человечек трубку не взял, ладно.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Хохматраун. Ты что, пишешь тему, что ли, занят, Артем? Или ты что вообще? Чё, что? А что?
2: Да, я завел тему ровно сейчас, прямо...
1: ты уже дописал? Да. А что этот наш коллега не перезвонил тебе, который заработает личным водителем? Страсть как интересно, конечно, сколько это стоит.
2: Он написал, я думаю, что за фигня, звони, думал, мошенники, хотели спросить, сколько у меня зарплата, наверное. Не-не, мы сейчас перезвоним тебе, Санечек. Думал, мошенники.
1: Тут вот люди написали, что водитель, который приезжает 24/7, типа от 250 стоит.
2: Да?
1: Угу. Ну, это, конечно, совсем другой уровень заработков.
2: Так. Алло, Александр, мы в эфире сейчас, матом не ругайтесь,
1: Александр,
2: пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Александр, смотрите, мы тут что-то про личных водителей заговорили.
3: Мы просто уже селебы настолько, что интересуемся этой темой.
2: Интересуемся, да. И мы выяснили, что там за соточку, там худо-бедно какого-нибудь можно там на тарантайке себе взять. А вот смотри, если личный водитель вот такой, который вот мне в 2 часа ночи приспичило в Отрадное, и он должен подскочить, сколько времени ему надо на подскочить и сколько стоит это?
4: Подскакиваю минут за 25.
2: Ага.
4: 220 тысяч в месяц.
2: 220 тысяч в месяц, но ты всегда на связи в любое время и в течение типа получаса должен приехать, если что.
4: Слушай, нет, за 7 лет моей работы меня никогда не вызывали резко.
2: Ага.
4: Когда договаривались и заранее спрашивали, типа, сможешь приехать во столько-то?
2: Ага.
4: Я говорил, да?
2: И как, подожди, а как это с семьей? Вот у тебя, допустим, романтик, и тебе он звонит, говорит, надо приехать, и такой, прости, Светланка.
3: Ты видишь, они заранее договариваются,
2: да?
3: Вот он
4: не,
3: об этом
4: говорит. Не было такого не ни было. Разу, чтобы мне позвонили и сказали, приезжай срочно.
2: Ну, видишь, у тебя хорошие, значит, там бывают же такие, которые наплевают.
3: Подразумевается, допустим, бывают же в жизни форс-мажоры, там, не знаю, внезапно там что-то случилось. Ты можешь приехать за эти деньги?
4: Да, такое было один раз, я резко поехал в Липецк.
2: В Липецк резко поехал.
3: У меня тоже такое было. Сижу, что-то дома, потом бац, хочу в Липецк.
2: А вот такой, а он тебе говорит вот такой, на, 5 тысяч на жвачке.
4: Да.
3: А скажи, а вот парковку, допустим, платную, ты из своего кармана, из своей ЗП оплачиваешь, или это отдельная статья расходов?
4: Нет, конечно, нет, это расходные деньги, которые я оплачиваю на парковку, и платные дороги.
3: Ага, а вот тогда вопрос, а почему в Москве вот обладатели тачек за 25 миллионов паркуются и закрывают карточкой номер? Это же, не они сами, это водители их закрывают, правильно? Но у них же есть деньги на это.
4: Я не знаю, они себе вливают как-то деньги,
2: Себе, говорят.
3: А, чтобы сэкономить себе денежку.
2: Понятно. Ну, типа, нет, он, видимо, директор платит, а он себе эту денежку в карман. Угу. Потому что там такая парковка, ты что, набежит. Так, и еще такой вопрос, смотри. А вот у тебя вот тачку он тебе там выдал, она вообще в твоем распоряжении всегда? Ты можешь хоть на ней на дачу поехать?
4: Да.
2: Офигеть.
4: Вот в Карелию ездил на ней.
3: И то есть это легально,
2: да.
3: Не скрывает?
2: То есть, прикинь, вот ты водитель на Бентли, и ты на Бентли на этой можешь ехать в Кики тёлок, короче, снимать.
3: Ух ты.
2: Вообще. Ну ладно, давай, Санёк, пока.
3: 220 косарей. Давай, старик, 220 тысяч. Ну это нехило, конечно.
2: Ну нормально, кстати. Ну это, прикинь, 220, а это еще 5 тысяч на жвачке же еще тебе иногда прилетают. Поэтому
3: забыл,
2: нормально.
3: А бензин вот это ГСМ, все.
2: Ну, конечно, не он не со своего оплачивает, конечно, отдельно.
3: Да, дорогое удовольствие. Ладно, пока тогда сами.
2: Но нет, ну подожди, ты, да, тут-то как бы и уровень, тебе-то нужен кто там, хотя бы такой, который, я не знаю.
3: Ну, типа...
1: Какой? Какой?
2: Ну, какой-нибудь.
3: Какой-нибудь. Мне грязный, немытый, какой?
2: Ну, такой, который, знаешь, вот когда всех уже разобрали, вот когда футбольную команду в детстве всех вот нормальных разобрали, и вот он один такой стоит, которого клещ укусил.
3: И никто не хочет его брать.
2: Да.
3: Берите Олежика! Да нафиг он нужен? Да
2: и ты, ну, вот такой за 100 тысяч-то там на Логане.
3: И который, я говорю, мне надо съездить сегодня в МФЦ. Он говорит, обойдешься, пешочком сходишь.
2: Ну, да.
3: Я это самое, обедаю.
2: Да.
3: Это вот за 100 тысяч, дорогие друзья.
2: Вот тут пишут на мопеде. Ну да, и вы едете, ты его обнял.
3: Ну и зато с водителем, понятно.
2: А как этот мопед крутой называется, который такой по старину сделан? Не Веста, а как Виспа? Как, блин?
3: Ну так как-то, да.
2: Что-то такое. Веспа. Такое, да. Вот на таком...
3: Лада Веста.
2: Как в Вайсити вот этот мопед вот такой вот. Вот вы на нем.
3: Да. Ну ничего, вот мотивация еще больше работать. 40 раз.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраун. Итак, плавненько переходим все-таки к теме дня.
2: О, спасибо.
1: Да.
2: Это мне налил водички попить.
1: Да.
2: Ну, и это себе налил.
1: О, а ты умеешь каплю воды делать вот
2: не,
1: так?
2: Не, не умею. Очень, очень похоже. Класс. Удивительный.
1: Прикольно.
2: Рубрика. Хоть захотелось тазик подставить, да. А то капает.
1: Да, зачитайте, пожалуйста, тему.
2: Так, ну вот я смотрю краем глаза и понимаю, что здесь какая-то песня.
1: Ну там даже не обязательно как песню, это можно просто так...
2: Я попробую вспомнить. Алло, салют, кумфера ун. Хайдук. Чекирую мира, например, что ферчира. Забыл, как дальше поется.
1: Алло, алло, веру, Пикассо, тебя надбит.
2: Там, кстати,
1: двойник.
2: Вот там вот это слово Пикассо.
1: Да.
2: Пикассо. Он там поет просто «Я Пикассо».
1: Да?
2: К чему?
1: Не я, того, но...
2: С чего вдруг он
1: вспомнил Пикассо? Слово просто и такой, надо слово
2: впихнуть. Ну вот такие вот дела с утра, ребятки. А вы как думали? Обсуждаем сегодня такое. Тема дня. Сегодня Всемирный день лечебного садоводства. И вот об этом же мы поговорим сегодня. Есть ли у вас сад, дача, огород, или, может, был, или, может, хотите, и что вы там выращивать собираетесь? Или выращиваете, может, перцы, может, капусты, ревень какой-нибудь именно. Поняли? Вот не цветы, а овощи.
1: Да подожди, ревень какой-нибудь.
2: Ревень какой-нибудь именно, поняли? Вот не цветы, а овощи, кабачки, ягоды волчьи. Ну все, погнали, ягоды волчьи. Смотрите, какая волчья ягода уродилась в этом году.
1: Да, а кстати, вы обращали внимание, вот из детства куда-то пропали вот эти белые ягодки, которые никто не ел, а которые шлепали прикольно по земле. Смотрите.
2: Кустарники, да, были такие.
1: Да, как оно называлось? Я недавно помнил еще название этих ягод, а потом забыл. То есть, вот этот, как его... Репей остался, точно остался. Потом вот эти вот штучки, которые как вертолетик вот так запускаешь на пальцы, тоже остались. А вот эти вот белые ягодки, куда они пропали?
2: Да, которые на кустах росли вдоль тротуара.
1: Да,
2: обычно.
1: И их можно вот так было срывать и лопать вот так, они круто лопали.
2: Вот скажи, пожалуйста, на какой из полочек, насколько она далека, вот лежит слово ревень? Я тебе отвечаю, я посмотрел ударение.
1: Ревень.
2: Ревень.
1: Ревень, правильно?
2: Да.
1: Думал я ревень.
2: Я последний раз это в 99-м году слышал от бабушки.
1: Ты что, не компот из ревня?
2: И ел его. Вот это там стебель берут, да, режут на кусочки. Его даже можно и так поесть, и компот, он сладенький.
1: Вообще офигенный компот.
2: Такой.
1: Да, я тебе говорю, его даже...
2: Откуда ты достал это слово?
1: Да я всегда помнил про него.
2: Всегда помнил.
1: Ревень, пишет, снежный ягодник называется. Да, но какое-то еще другое название там было. Даже замороженный ревень продается, и там на него такая цена, я тебе скажу. Если бы у меня бабушка знала, что можно было килограмм ревня там по несколько тысяч рублей продавать, она бы тогда в те времена озолотилась.
2: Да,
1: пишет, вот лопаем, их растут. Ну вот. Ревень вообще тема, и стебель съесть, и можно...
2: И стебель съесть, и...
1: Да. Да. Снежный ягодник.
2: Вот
1: ну, это может
2: ты погрузил в ностальгию, конечно.
1: Ревень, блин, я бы сейчас компот из ревня вообще вточил. Пирог из ревня с клубникой. Да, причем ревень это же был, ну, типа, грубо говоря, лопух просто.
2: Да.
1: И все такие, ну, варим компот из него. Не, ревень я любил. Он такой был такой освежающий летний. Я просто сильно сладкие компоты не любил, потому что, ну, они не утоляли жажду. А вот из ревня, ай...
2: А вот написано, исследователь Пржевальский привез его в Россию из... Откуда, конечно же?
1: Из...
2: Оттуда все.
1: Из Европы.
2: Еще.
1: Из Ревеногорска.
2: Из Ревеногорска, правильно?
1: Да.
2: Правильно. Из Китая же.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама.
3: МНТК – микрохирургия глаза имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК Новосибирск. От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
12: Ты живешь, будто не будет завтра, но за

0: Егор Крид и группа Артик и Асти. Прекрасный вокал Севиль только да. что был. А еще у одной девчонки, которая круто поет, 22 мая, это уже вот буквально в пятницу, по-моему, да, 22 мая?
1: Да.
0: В ВК Стадиум, это в Москве. Большой сольный концерт. Речь про Мэри Гу. Про Мэри Гу рассказывать нет смысла, вы и так ее все знаете.
2: Давай расскажем, что
0: давай. Ну, значит, Мэри Гу.
2: Мэри Гу, и она, и вот у нее концерт.
0: Да, и она поет песни. Да. Прикиньте, и очень популярные. Вот, и у нее огромное количество людей, фан-база, значит, молодец. И я так понял, что большие подарки в виде билетов с завтрашнего дня планируются. То есть будут розыгрыши билетов на ее московский
2: концерт.
0: Ну,
2: там концерт. У Данилина вроде.
0: Ну да, да. Вот. Так что слушайте внимательно, если вы любите ее творчество, то мы вам организуем при некоторой вашем содействии. Итак, значит, говорим сегодня про вашу знакомую тему, дачи, вот это огороды, что там у вас, как, давайте, мы знаем, что у вас у половины есть свой приусадебный участочек, вы там все это выращиваете, правда. Давайте фоточки, вот редис тут
2: да,
0: присылают.
2: Вот именно не цветы, именно что-то вот овощные, ягодные какие-то приколдесы. Да. Обсуждаем сегодня такое, типа, холодный год проживете на свои выращивания или нет? Звоните, пишите, рассказывайте, потому что хочется уже, знаешь, возраст такой, как бы ближе к земле.
0: Ну да, да. Или вы наоборот, противник, возможно, этого всего. Давайте насуем в панамочку этим садоводам.
2: Ну вот ты вот там? Как, например?
0: Ну я думал про покупку загородного дома, но понял, что я не хочу загородный дом и не буду этим заниматься. Да, да, да, потому что...
2: Это вечная работа.
0: Вечная работа, кругло 24/7 нужно постоянно что-то там делать, там надо желательно и жить, приезжать как минимум, я уверен, каждые выходные, что-то там протекло после зимы, тут что-то там что-то, ну ее нафиг.
2: Но вот люди, которые в частных домах живут, там же постоянно что-то ломается, там нет такого, что ты просто типа живешь. Да, там постоянно что-то надо делать, постоянно что-то чинить.
0: Максимальное
2: желание должно
0: быть.
2: Постоянно что-то доделывать. Даже не касаемо огорода, а просто хотя бы дома, в котором ты находишься. Поэтому убираться намного больше. Я не знаю, для меня это было бы, наверное, сложно, только со временем.
0: Там же еще все, там какой-нибудь газон там, если есть, то надо постоянно там надо
2: снег чистить. Типа, снег не почистишь, не поедешь просто вот так вот.
0: Купили в прошлом году дом, пишет Ирина. Да. Жизнь потекла в другом измерении. Утром вышла в огород, вечером заползла обратно.
2: Ага. Ну? А что там делать целый день?
0: Да
2: вот
0: там найдется, ты что там, подергать что-нибудь, прополоть.
2: Подергать я и дома могу.
0: Это ты большой мастер в этом плане. Ну, имеется в виду волосы и износ. Ага. Правильно? Ты
2: да,
0: про это.
2: Конечно.
0: Итак, сейчас послушаем Мэри Гу, потом поговорим с вами. Что у вас, какой там ревень? Вырос.
3: Мой самолет взлетает, черная полоса позади, герда не спасла.
0: Короче, хвастайтесь своими морковками, ребят.

0: один из праздников сегодня, который отмечается, называется «День встречи с прекрасным». Получается, Артем, ты уже отпраздновал с самого утра.
1: Да, встретился уже в зеркале. Самым лучшим.
0: Да, да, да.
1: Вообще. Обожаю себя.
0: Я вообще-то намекал на...
2: Ну ладно.
1: А, ты про это?
0: Вообще-то намекал, как говорится.
1: Вот это уровень эгоцентризма просто.
2: Да.
1: Ну а что? Ну а как я могу, допустим, себя вот не любить, любимого? Ну, я же у себя самый лучший.
0: В первую очередь, конечно, надо полюбить себя.
1: И у всех самый лучший, конечно.
0: И несколько раз в день ты это делаешь, это... конечно. Ну, когда подходишь к зеркалу.
1: Да, и там вообще... Да нет, у меня такое, знаешь, плавающая самооценка. Я иногда прям такой думаю, ну вот это вот вообще, конечно, мне повезло. А потом иногда думаю, что
0: да
1: за
0: смысле,
1: урод.
0: Я все сам. А, повезло, я имею в виду, то с чем?
1: Вообще с внешними данными, конечно.
0: Про это?
1: Конечно. Иногда я думаю, вот это харизма, конечно. А потом думаю, что такое нахрен харизма вообще? Нет никакой харизмы.
0: Так, обсуждаем сегодня ваш щавель и морковку вашу.
1: Да.
0: Вот. Ну, щавель, но мы будем говорить привычно. Щавель.
1: Да, лук-батун.
0: Да. Короче, давайте, да, звоните. Вот
1: звоните 8495-232-1632. Обсуждаем ваши огороды. Что вы там выращиваете, или выращивали, или собираетесь выращивать.
0: Да, девчонки, скидывайте свой огород, там, щавель, там, морковку.
1: Ну,
0: редиску.
1: Можно, например, да.
0: Сейчас я жду, пока
1: давай.
0: Вот, кто-то уже есть.
1: Ура.
0: Итак,
1: давайте.
0: Первый гость на этой неделе. И вот он. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, алло, вы в эфире, алло. Здравствуйте, прямой эфир, алло.
3: Здравствуйте, я опять до вас звонилась.
0: Опять.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Вы знаете, как скучно без вас было на майские праздники?
1: Не знаем, нам нормально вообще было офигенно.
0: Нам без вас было нормально.
1: Да, вообще очень круто,
0: супер. Не обижайтесь.
1: Вот так вот было.
0: Так, можно на ты, мы же уже знакомы, получается. Напомни, пожалуйста, как тебя зовут?
3: Меня зовут Оля.
0: Оля.
1: Оля, рассказывай, пожалуйста, ну ты огородный человек вообще?
3: Ну, вообще, да, к земле уже тянет, но был опыт покупки дачи, приехала туда свекровь с подругой, засадила все и каждый день начала туда приезжать.
1: А, реально?
3: Короче.
1: Свекровь с подругой?
3: Да.
1: Класс.
3: И пришлось дачу продать.
1: Вот это тебе впечатление от дачи испортили, конечно. Подожди, ну это же надо было постоянно трясться не просто с мамой мужа, а еще и с подругой ее.
3: Ну да, тем более я ни ту, ни другую не очень сильно люблю. Люблю, но не от всего сердца.
1: А муж рядом сейчас?
3: Нет.
1: А, конечно, поэтому ты так и говоришь.
0: Ничего себе, ты какая смелая, я, говорит, не очень
1: давай,
0: люблю свекровь.
1: Давай пройдемся по ней как следует. Что тебя конкретно в ней бесит?
3: Ну, потому что она свою сыночку-корзиночку любит. А я
0: попала. Ничего себе.
1: Короче, у вас борьба идет, да, за, как зовут мужа, из-за Игоряна?
3: Владимира.
1: За Владимира борьба идет. Ну а он, да нет, а он, как ты думаешь, вот в критической ситуации он кого выберет, маму или тебя?
3: Меня.
1: Тебя. Ну ты так думаешь, хотелось бы тебе так думать.
3: Нет, были ситуации.
1: А, были уже случаи.
3: Да.
1: Ну все.
0: А мама как вот проявляет свою любовь вот к сыну? Ну какие-то вот были вот яркие случаи?
3: Яркие?
1: Да. Ну типа она там как-нибудь...
3: В гараже она съездила, отвезла ему одеялко, подушечку.
0: Ничего себе.
1: Подожди, он остался в гараже, она ему съездила одеялко отвезла?
0: А он остался в гараже по причине ссоры с тобой?
3: Нет, нет, нет, у меня.
1: Просто задержался. А вот как-нибудь она там корит тебя, вот, да ты еду приготовишь, а она говорит, готовить совсем не умеет она. Отвратительно, чем моего сына кормят.
0: Или Володя такое не ест. Оля, ты же знаешь.
3: Нет, я хорошо готовлю. Она просто иногда говорит, супчики почаще готовь сыночке моему.
1: А, вот прям так? А сыночке уже 40 лет, да?
3: 42, да.
1: Ужас. Нет, ну с одной стороны, как бы это мама, да?
0: Ну да, но она же мама, для нее он ребенок до старости. Чего уж ты?
1: А с другой,
3: стороны.
0: А как ты хотела, чтобы она к нему относилась? Типа, не ушнул в гараже, ничего страшного, уж 40 лет, разберется. Вот так?
3: Не вдохнет, я считаю.
1: Ну вот. Кириллу тяжело тоже обратную сторону.
0: Да не, я все понимаю. Я все понимаю.
1: Ну это тяжело, конечно, да, когда мама лезет прямо в отношения, и гиперопека вот это 40-летнего мужчины, это перебор. Ну что поделать, что поделать?
3: Мы уже это пережили, мы с этим проработали, так что пока терпимо.
1: Ага. Ну ладно, тогда.
0: Спасибо, Оль.
1: Все, давай, интересно, тогда пока.
0: Интересно, так, быстренько еще кого-нибудь. 8-495-232-16-32. Взяли на свекровь, наехали сейчас в прямом эфире.
1: А вообще. Ничего, пусть эти не свекрови не расслабляются, а то, ишь ты, раздухарились тоже, лезут во все. Ты уже сыночку воспитала, когда он уехал из квартиры, все, он уже формально твой только. Алло. Он уже жены.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ксения, я из Петербурга.
1: Ксения, о. Рассказывайте, пожалуйста, про огород, что скажете.
0: Как поживает ваш огород,
1: да.
0: Ксения?
2: Я могу сказать, я живу за городом.
1: Так. Ага.
2: У меня отличный сосед, у которого шикарный огород.
1: А у тебя ничего?
2: А у меня цветы, поэтому я пользуюсь продукции соседа, как говорится. Вот,
1: а он тебе бесплатно дает или продает?
2: Нет, бесплатно.
0: А цветы?
1: Ну вот. А ты ему цветы.
2: А он цветы не хочет, поэтому у него своих цветов завались. Вот. Поэтому такой милый дедушка, ему 70 лет, мои дети приходят к нему покушать ягодки.
1: Ага.
2: Печки, редисочка, все, в общем.
0: Ну, понятно. А вот сейчас зима, допустим, не за горами, и вот у него там и редисочка, и все,
1: да.
0: И картошечка.
1: А вы будете цветы жевать.
0: А вы цветы пожрете, получается. Так как-то не готовишь.
2: Ну, наверное, да. Наверное, просто возраст еще пришел, чтобы себя садоводством занимать. Некогда, ага. Потому что, знаете, когда нужно работать таксистом и еще много кем, поэтому пока не до
1: огорода. Ты работаешь таксистом?
2: Детским таксистом у своих детей.
1: Господи. Я понял. Все. Но это же не работа, это удовольствие.
2: Конечно, я слишком сад, поэтому я могу полить только цветы. Это мой максимум.
1: Ну ладно, ну тогда пока.
0: Итак, дорогие друзья, до свидания.
1: Да.
0: Не знаю, что сказать. После паузы вернемся.
4: Да. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: Что-то Серега вот в последнее время только что-то грустное такое поет. Вот что-то все происходит у него, вот что у лирического героя. Да. Что-то туман, там что-то пропасти летим. А раньше ведь писал и смешные песни тоже.
1: TVO Radio.
0: TVO Radio там и все.
1: Да. Смешных больше
0: Сережка,
1: не было.
0: Сережка, ну напиши что-нибудь веселистое такое же, на чем можно подвигаться, там на корпорате, не знаю, потанцевать там. Ну,
1: а медляк?
0: Медляк.
1: Он какой-то решил на себя медляки все забрать, ну, просто.
0: Кто-то тоже должен за это отвечать.
1: Свадебные какие-то танцы, поэтому... Да нет, каждый бы день, честно говоря, начинает с Сергея Лазарева, потому что чувствуешь сразу какую-то уверенность в том, что будет происходить в течение дня.

0: Свете, Анна Немченко.
1: И Рой Джонс.
0: Танцпол везде. Нет. И группа Галибри и Мавик.
1: Ну, вообще-то...
0: Чак, кстати, Норрис, Федерико Феллини. Это же вообще...
1: Я сейчас, честно говоря, такие песни слушаю, даже и не включая радио, просто можно окно открыть на выходных. И сразу я весь репертуар Газана послушал в воскресенье.
0: А что там, у детей играет? Или что, в тачках?
1: И в тачках, и у детей. И вот это танцпол. Ну, в основном из тачек орет все-таки что-то другое. Вот это вот Газан, там танцпол везде, оно вот из колонок у детей. А из тачек там что-то такое.
0: Я более... вот, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к людям, которые, особенно вечером, громко включают музон с открытыми окнами, ездят там по районам поспать. Uh-huh. Нам нравится это. Вот мы любим музыку, дома не хватает, да, там uh-huh. нет времени включить колонку, а вы вот врубаете на всю катушку, да. И мы кайфуем. И тоже мотоциклистам хочется напомнить, что спасибо вам просто за то, что вы есть. Классный выхлоп, мы всегда кайфуем вот от этих вот звуков. Ну, и завидуем вам очень сильно,
1: ну, кстати,
0: что вы реально крутые.
1: Давайте вот уже просто признаем то, что нас бесит музыка, которая орет из тачек, только потому, что она нам не нравится. Давайте не делать вид, что когда из тачки, из проезжающей мимо, а вы даже дома находитесь, начинает играть какая-то песня, которая вам нравится очень сильно, что вы тоже очень беситесь, ну, в этот момент.
0: В моей жизни, к сожалению, редко такие случаи выпадают, когда ты что-нибудь сидишь дома,
1: ну,
0: с открытым
1: метят,
0: окном,
1: да.
0: И там изгибки-то... Посмотри, в каком красивом.
1: Ну вот я
0: к сожалению, это
1: рассказывал
0: редко.
1: Даже этот случай, когда шли школьники, как-то было вот, и у них из колонки на всю улицу играл Маркул просто. Да я ни слова плохого о них не подумал. Вчера тоже сидел дома, удивительно, да, и проезжает тачка, а там это, как его, Скот мрет, молоко кисло. Я такой думаю, ну вот это, ну вот.
0: Да.
1: Как когда там играет песня, которая нам нравится, и ничего нас не бесит уже. Поэтому тут же дело все в том, что почему-то у большинства какой-то крайне дерьмовый плейлист. Они включают музыку свою на весь район и думают, что они в этот момент что-то прям крутое слушают. Но у вас там барахло просто играет, как правило. Просто ужасное, отвратительное. Поэтому я не знаю, напишите мне, я вам скину какие-то плейлисты, чтобы вы послушали. Ну потому что просто ужас какой-то.
0: А вот у меня, если хотите знать, никогда не включен громкий режим, всегда на беззвучном, но если бы я его включал, у меня на звонке стоит вот что.
1: Ну, да, конечно.
0: А там видел, какая реакция?
1: Да,
0: не верю, блин, людям и рыбам. Обожаю эту песню, и она на звонке, но я его никогда не слышал. Так, все, 8.51 уже по Москве, надо валить, но ненадолго.
1: Да.
0: Быть всем на месте, куда вернемся.
1: Да.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 18 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 11, ночью плюс 4. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
4: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.

0: Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Джакалин.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «Астудио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
0: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрэй.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
0: Новое.
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Это «Звонки».
18: Всем привет, это Мэри Гуд.
19: Мегалибри и Мави.
20: Меня зовут Ёлка.
21: С вами Джонни.
22: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраум на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе.
3: Артём, а что тут отвалилось?
2: Чего это? А, да, там надо шестигранником подкрутить и подзатянуть, но я не нашел здесь такой шестигранник. Да, она отваливается.
4: Нет, мы ничего не сломали, никто ничего не ломал.
2: Да,
4: не сломано.
2: Да, оно починится, там надо просто шестигранник.
4: И не такое чинили за один плюс один.
2: Да.
4: Нет, Дмитрий Анатольевич, все тут нормально, ничего не отвалилось, ну почти. Тут все потом можно обратно прикрутить.
2: Там легко вообще.
4: Да.
2: Если мне дадут, я сам прикручу. Вон, там видишь, дырка, в нее шестигранник вставляешь и раскручиваешь, и потом надо притянуть.
4: А, вот это вот, все, понял.
2: Ну, конечно, да.
4: Так был бы шестигранник, конечно.
2: Так мы бы притянули, а что так не притянуть? Можно только кого-нибудь за базар притянуть.
4: Вот так вот. Нас, кстати.
2: Да,
4: за что? Нас, кстати, и можно за базар притянуть.
2: Вообще не...
4: Можно было бы, если бы мы...
2: Конечно, у нас вообще не подкопаешься ни с какой стороны. Вот так вот не подлезешь.
4: По иронии судьбы, такая у нас фамилия у юриста.
2: У юриста, да.
4: Не подкопаешься.
2: Да.
4: Ну, редкая фамилия.
2: Ну, кстати, реально так совпало, представляете, что у юриста, который должен вообще разруливать то, что мы тут наговорим в эфире, похожая очень фамилия с этим словом, так что... Интересно произошло. Так, думал, какую песню поставить. Канье Веста Кирилл уже поставил сегодня. А я тогда Митяева поставлю.
4: Ну нет, только не Митяева,
2: же
4: не
2: формат. Я тогда поставлю сейчас Ивана Кучина. Или как мы вот это смеялись. Интересная фамилия у человека была. У барда.
3: Луферов?
2: Луферова поставлю. Чем
3: интересно, обычная?
2: Ну не обычная какая-то. Как обычная, это Селиванов. А тут Луферов.
3: Селиванов, встали Ванов.
2: Ну вот, типа, смотри, вот понятно, там Селиванов это какой-то там древнерусская какая-то фамилия. Там.
3: Ну, дед Селиван был какой-нибудь.
2: Ну да, да. А вот Луферов откуда произошло?
3: От названия обуви Лоуферы.
2: Ну только если так. Только если так. А тут вот как был там, допустим, Кирилл сын Селивана. И все. Раньше же так было.
4: Не дай
2: если
4: бог.
2: Если ты не какого-то дворянского рода, у тебя не было отчества. Ты был просто Сашка, сын токаря. А отчество это если ты уже тебя там подняли. Это уже серьезно было.
4: Да. Итак, 18 мая, дорогие друзья. Понедельник. День тяжелый не только для вас. А сейчас прозвучит какая-то песня. Итак, для вас поет...
2: Давайте такую, может быть.
4: Для вас поет...
2: Вот такую.
4: Клава Кока?
2: Да.
4: Класс.

0: Павел написал: «Я по музыке понял, что Right Round вышел». Ну, видимо, в эфир. А еще по музыке понятно, когда Right Round вышел из студии. Пошел за кофе, тоже сразу понятно.
1: И снова седая ночь. Блин, Кирилл, молодец, классная песня.
0: Когда я чисто за кофе отскочил, захожу, а тут
2: позиционно...
0: А я шальная императрица.
1: Марджанжа, Марджанжа. Ой, обожаю эту песню, мы с девчонками вообще всегда придем корпоратив танцуем.
0: Кстати, по поводу корпоратива, увидел сегодня смешное видео, где кто-то в чат скидывал, пересняли вот в этой манере, в старой пленочной, сидят вот эти женщины в шапонах за столом, и там это, они все подпевают не какую-то вот эту песню, а там «Как будто бы Бруклин, псы идут на запах, когда папа в будке, мутки, блади Бабилон, тебе не шутки», и эти, и они в шапках вот так, ну типа, понял?
2: Это юбилей Татьяны Михайловны через 30 лет.
0: Да.

0: Это, кстати, не моя любимая песня у Тупака, но просто другие песни Тупака сейчас, как бы, я не имею к ним доступа, и вы на радио тоже не можете их сейчас услышать.
1: А у тебя в детстве была Тупака?
0: А какой правильный ответ?

0: и Райтраум на новом радио.
1: Итак, новости. Переходим к новостям. Какие интересные новости тут вот произошли. Значит, такая вот история. Смотрите. Букетчицы пришли на смену тарелочницам. Мужчин начали массово разводить уже не через рестораны,
2: опять
1: а через...
2: Это, да? Массово.
1: Да.
2: Массово.
1: Через цветочный магазин. Ну нет, я думаю, что это обретает какую-то популярность.
2: Так,
1: поэтому...
2: давай разбираться.
1: Были же многие случаи, как были эти... не тарелочниц, которые, знаешь, она тебя приглашает в ресторан, который там у нее это, ну, и тебе потом счет приносят там на 50 тысяч рублей.
2: Это, кстати, заведение, с которым она сотрудничает.
1: Да-да-да. Mm-hmm.
2: И ты счет... заказал сырную тарелку за 50 косарей.
1: За 50 косарей я обязан это оплатить. Поэтому разводов таких, конечно, масса. Но вот сейчас появились букетчицы. Схема простая. Девушка знакомится с парнем где-нибудь в приложении, приводит его в случайный цветочный салон, такой же, с которым она сотрудничает. Mm-hmm. Получает букет стоимостью в десятки тысяч рублей, гуляет с ним минут 15, а затем внезапно исчезает, сославшись на срочные дела. После этого букет возвращает обратно в магазин, и вскоре он отправляется уже на следующее свидание.
2: А вот объясните мне, я далек от института свиданий классических, вот как вот мужики с цветами приходят на свидание, и вы потом идете гулять куда-то?
1: И она с ним таскается.
2: И она таскается. Объясните, в чем прикол? Типа, как это правильно делается?
1: Я не знаю.
2: А это же неудобно просто куда-то идти там и с этим букетом. Понятно, что там приятно, все дела, ну, просто руки заняты.
1: Ну, и были, видел много раз, когда бедолага этот сам букет таскает. Мужчина. Подарил ей, сам его тащит, а что она с ним? Поэтому, да, какая-то отвратительная, тупая абсолютно история. Тупее даже, чем на свидание в кино звать на первое.
2: А что, почему?
1: В смысле, а как ты пообщаешься там в кино?
2: А что там общаться-то?
1: Ну, ты типа позвал девушку в кино, с которой там не виделся, и сразу позвал в кино, и вы сидите рядом, и ты ее не видишь, и вы не общаетесь, и вы после кино такие, ну все, пока-пока.
2: Ну, это, наверное, для того, чтобы быть рядом, типа, с ней, и там...
1: Да это для тех, кто разговаривать не умеет, кто трясется перед девчонками, потому что это как она, о чем мы будем говорить?
2: Да, в какой-то момент можно там пальчиком на ее ручку там заползти, и там...
1: Вы с ней не пообщались даже, ни секунды.
2: Ну, мы переписывались, наверное, до этого.
1: Ну, блин, может быть, она... Ты вот позвал ее в кино и сразу пальчиком, что
2: ли? С другой стороны, позвал ее в кино, а она страшная.
1: Ну, во-первых, а во-вторых...
2: И сидеть с ней еще 2 часа.
1: И да, так а может быть она еще и тупая какая-нибудь, или ты тупой. Ну, типа вы прям не сходитесь. И вы что будете...
2: Если мы
1: кино...
2: два тупых, мы сойдемся.
1: И вы
2: нормально.
1: Это кино будете терпеть и друг друга терпеть. Да нет, кино, позвать куда-нибудь в кино, я не знаю, в какой-нибудь клуб, где там, в кафе еще, где музыка громко орет, это просто тупейшее место для свидания. Если хотите, просто пройдитесь 5 минут.
2: Или в караоке ее позвать на первое свидание.
1: Вообще,
2: там,
1: это...
2: Только!
1: Я не знаю вообще, это... Никто что вообще за свидание? Такая история, значит, смотрите. Чистые. Обогнали айтишников по зарплатам.
2: Ассенизаторы.
1: Что-то айтишники вообще... в трудной какой-то ситуации в последнее время.
2: Российская газета сообщает. Гумнадинисты, погнали.
1: Айтишников что-то... Был какой-то у них бум, что они были самые богатые и чуть ли получали деньги просто за то, что они есть, а сейчас их все по зарплатам обгоняют. Но с другой стороны, вот люди, которые вот это вот духами колеса обдают, они неплохо, оказывается, получают. Из-за нехватки кадров в Москве чистильщики дачных туалетов чистильщикам готовы платить по 250 тысяч рублей в месяц, а в весенне-летний сезон до 500 тысяч рублей. Для работы нужны права категории С и базовые технические навыки. А участникам еще понадобится машина для откачки септиков стоимостью от 1,5 лямов. Ну, короче, за 500 тысяч ты бы готов был драить вот эти сортиры?
2: Можешь не продолжать. Дачные. За 500 тысяч готов.
1: Да за 500 я и за 200.
2: А знаешь что, если не хватало кадров в конце 90-х, что делали? Покупали пленку на 36 кадров.
1: Все, понял.
2: Вот так вот!
1: Все, красава.
2: Дальше.
1: Отработал свое ЗП.
2: Фу, не зря
1: короче,
2: ем свой
1: вот,
2: хлеб.
1: Духами обдал. 40 лет как под наркозом я работал.
2: Ассенизатором.
1: Да. А на битве экстрасенсов вызвали дух. Как ты думаешь, кого в этот раз?
2: Неужели? Неужели Сталин?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет. Куда серьезнее.
2: Куда еще?
1: Джеффри Эпштейна. Ясновидящий хотел получить от него помощь в прохождении испытания, но самый известный злодей 21 века не откликнулся. В сети уже шутят, что теории заговоров оказались правдой. Эпштейн жив, других причин не ответить на зов экстрасенса просто нет.
2: Ну, конечно.
1: То есть он не умер, поэтому не ответил. Я прям представляю, что за они уже, как это? Он такой... Так, я вызываю дух Джеффри Эпштейна. Помоги мне определить, в каком багажнике человек. Так это должно было себе представлять. И вот реально как бы... Такая история, значит, смотрите. Сон вместе с собакой продлевает жизнь на 20 лет, доказали ученые. Сон просто. Не такое, что...
2: То есть поспал с псиной и...
1: Ну
2: плюс 20 лет.
1: И плюс 20 лет. Благодаря питомцу у человека снижается уровень стресса, снижается нагрузка на сердце и начинает вырабатываться окситоцин. Питомец выполняет роль антидепрессанта и буквально продлевает жизнь. То есть вот тебе 90 лет, начал с собакой спать, 20 лет себе выиграл, еще в 110 ушел. То есть можно 20 лет выиграть. А как эта песня называется? Подожди. Да что тут какая-то информация? Сейчас. Такая... Расскажи какой-нибудь анекдот. У меня тут грузится интернет. Интернет грузится.
2: Я иду в кабак?
1: Да. Вот.
2: Ой, как страшно всегда. Погромче сделай, не слышно.
1: Да там сейчас будет все слышно.
3: Владимир Асмолов.
2: Раньше интро прописывали сразу в трек, вот,
1: да.
2: Видишь, представление.
3: Час, когда душа моя, как птица.
1: Страшно, я согласен.

0: Я прям представляю, просто кто-то сейчас радиостанция щелкает вот так вот и попадает. И как понять, что происходит в этот момент? Как понять просто, что происходит? Кстати говоря, сейчас будет анонс мультика, который уже вышел. В пятницу первый выпуск был Красногорского парка. Ознакомительный, так скажем, буквально там на две минутки, чтобы представить главные роли. Хотя не только главные, все главные роли. То есть у нас, знаете, у нас лор такой же, как в «Очень странных делах». Нет главных ролей, все роли главные. Но вот там было представление меня и Кирилла, и Романа Саныча, и еще Сашу. А остальные серии там вот уже движ будет происходить.
1: Там еще хохмы, приколы всякие.
0: Да, у нас там... Ну, я, кстати, вот на стриме мы смотрели первый выпуск, я вообще не согласен с тем. Ну, а я подам, значит, на в суд.
1: А, по поводу того, что уровень юмора 8 из 10?
0: Во-первых...
1: Да, гораздо ниже, конечно, это накинул
0: Валерка. Во-первых, там была шкала выносливость, юмора и юмор, и третья шкала. У Кирилла, значит, выносливость 7, у меня почему-то 4. Нифига себе. Видимо, Валера не был просто на гонке Легкова. Там бы у меня вообще-то выносливость 10. Нет. Потом уровень юмора нам обоим поставили по 8, у меня тоже 10. И вот ЧСВ 10 поставили, не согласен.
1: Выносливость 9. Мне накинули, просто я дольше живу. Я как бы через многое прошел, этого. Естественно.
0: Вообще-то, и ЧСВ 9 я бы себе поставил. Потом, почему нету харизмы? Харизма 10. Харизма. Потом, ловкость 10.
1: Харизма,
0: да,
1: по размеру 10.
0: Ловкость 10 тоже мне надо было поставить. Потом, красноречие 10. Почему-то всего там 3 было пункта. Потом я бы себе, конечно, ум 10. Вот, а ЧСВ 9 я бы оставил. И выносливость 10. И чувство юмора 10. А ЧСВ 9, с ЧСВ там, конечно, погорячились. Еще, умение готовить 10. Стиль вообще, умение одеваться 10. Потом я бы еще поставил, ну, вот умение, значит, все, руками работать.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали.
5: Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров» – защита, которой доверяют.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Радио.ру. Супер.
1: Так, я вспомнил, что у меня же здесь лежит вот эта максимально эпичная песня. Давайте ее послушаем. Она просто какая-то... Ну, это другой уровень.

0: Сидел за эфиром, пока песни играли, пытался переложить песню Анна Асти «Дурак» на минус Эйкон и Эминем с Мэг Зет. И...
1: Да ну, давай! Просто...
0: Да я тут пока просто пытался, я еще... Что микрофон падает? У меня и так падений в жизни достаточно.
1: Ну, поэтому еще одного ты и не заметишь, все правильно.
0: О, кстати, все, держится теперь. Вот бы так же тоже покрутило, оно держится. Так, Eminem, Smack, Z, Instrumental. Там как-то оно шло и не шло потом. Ну, короче, ладно, сейчас разберемся на ходу. Мы как будто первый раз позоримся в эфире. Такое уже было миллион раз. Короче, что было бы, вот Эйкон, он же приезжал в Россию и пел вот Smack Z. А, ну... Почему он не записал с кем-то фит? Вот Ониксы, они приезжают в Россию, они каждый свой приезд с кем-то из местных записывают фит. Почему Эйкон не записался? Хотя бы вот с Анной Асти, и что бы получилось, давайте проверим.

0: Ну, нормально еще. Неплохо. Да. Вообще зачитал, как полагается. Ну, все. Это закончили с этим вопрос. Теперь можно...
1: А это хит. Снова в груди дыра, из-за тебя дурак. Снова. Это случай на соревнованиях по копьеметанию.
0: Да-да-да. Вот. Молодец. Что-то мы забыли рубрику нашу любимую. Кладем все, что угодно на минус...
1: Кладем на все, что угодно.
0: Ну, это и так постоянная рубрика. Табор уходит в небо, минус. А может...
1: Ты дай людям передохнуть сразу.
0: Не дам. Сразу же. Да нет, просто интересно, этот текст, он ляжет под Каспийский груз или нет? Просто ради интереса. Так, там еще смэк зэт. Так, где Петруньки? Так, все. А я видел рилс смешной, где рыба на дне была, и она такая: не верю Каспийскому грузу.

0: грустных песен. Ты не расплатишься даже жизни за 10. Но если ты напишешь даже невзначай мне, ты мое сердце просто раз... Не, отстой.
1: Что скажи, теперь ты сможешь дать мне? Я так скучаю, мой родной предатель, по нашим разговорам и не только. Я потерял здесь друга, это больно. Ты мне снишься по ночам, там одна тоска и грусть. В этих снах только печаль, я люблю, но не вернусь.

0: общаться.
1: Там текст кончился.
2: Кончился текст.
1: Почему у нее в куплете раз, два, три, четыре, не восемь?
2: Слушай, там полный винегрет, тут рифма есть, там,
1: там
2: нет.
1: Там 10 строчек, не 8, а 10.
2: И размер разный стихотворный.
1: Ну да.
2: Тут так, тут так.
1: А вот это Дима Лорен, он так чувствует.
2: Дима Лорен, он гений, реально.
1: Конечно.
2: У него тут, это, ему и рифма не нужна.
1: Это единственная песня, которая в итоге не легла на минус «Каспийский груз», как будто она там была изначально. Все песни ложатся, а эта не легла. И что делать будем? Ничего, слушать мото.
2: Всем бед один ответ. Включай мото, а там разберемся. Это новое радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Ура, премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
16: 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждаем с вами огороды ваши. Огородный вы чел или
20: да.
16: нет? Что у вас на огороде?
20: Своим огородом, да. Да. Подстригаете ли там травку? Вот да. Все там,
16: что следите. У вас на огороде растет? Какие-то кабачки, может быть, там какие-нибудь патиссоны, какие-нибудь...
20: А может быть, у них и цукини есть.
16: Ну, это уж...
20: И баклажаны.
16: Это если
20: а может, у них крыжовник растет.
16: Богатый
20: Смородина огород. Черная, красная.
16: Смородина. Смородина раньше говорили, не говорили?
20: Компостная яма, может, у вас есть.
16: Компостная яма — это...
20: Твой рот.
16: Я про твой хотел сказать.
20: А я про
16: подумал,
20: твой.
16: Ладно, не буду.
20: А я сделал. Ну, сделать не да. сделал, сделать не сделал, да. сделал. Здравствуйте, как вас
6: Алло.
20: Зовут?
6: Алло.
16: О, привет.
20: Ой, сегодня женский день Алло. В 1 плюс 1. Как
16: так
20: вас зовут?
16: Так мы про огороды, это...
20: Да, девчонки все вот по огородной Ксюша? Теме шарят. Как еще раз?
6: Ксюша.
20: Ксюша?
16: Ксюша.
20: Ксюша, вы как-то не да, уверены. Да, вы уверены, что Ксюша?
6: Я уверена, что Ксюша.
16: Рассказывайте тогда про огород. Про
20: Ксюша, у вас есть огород?
6: У меня есть огород родственников, но меня вообще туда не тянет. Я против огородов.
16: Прям против?
6: Прихожу туда... Прям против.
20: Давайте, Ксюша, расскажите, почему вы против? Вот что вас раздражает?
6: Ну, не нравится мне ковыряться.
20: Не нравится. Земле. А в чем вам нравится ковыряться, Ксюша?
6: В деньгах.
20: Наш человек.
16: Не, мне понравилось вот это вот, знаешь, я против огородов. Вот знаешь, кто-то может быть против ущемления прав белых там.
20: Да.
16: Или кто-то там может быть против там, я не знаю, там каких-нибудь строя там или еще чего-то. А она, я против огородов. Прям как манифест какой-то прозвучало. Алло.
6: Ну, я считаю, этим должны заниматься специально обученные люди.
20: Профессионалы, то есть бабушки.
16: Так называемая бабушка,
20: так называемая, да.
6: Да, у них есть мотивация.
16: Ага. Ну, бабушки-то у нас почему огородами занимались? Не потому, что нам всем нравились огороды, потому что жрать нечего было. Поэтому не посадишь, не поешь. Да. А сейчас это все как-то просто по накатанной занимаются уже этими огородами. Но, с другой стороны, все равно приятно, что ты что-то посадил, и оно что-то выросло.
20: Да, прикольно. Сейчас это хобби веселое, ну, а раньше это возможность не умереть.
16: Да.
20: Угу. Ну вот и зашел в тупик наш диалог. Спасибо, Ксюша.
16: Да, спасибо.
20: Хорошего тебе дня.
16: С охотой та же самая история. Вот сейчас ты можешь пойти купить мясо спокойно в магазин, которое там уже там как-то, ну, убили на животное там на производстве. А ты вот просто сейчас едешь такой, вольну медведя. Зачем? Тебе что, есть нечего? Нет, есть еда. А зачем вальну медведь? Да так, для развлечения.
20: Ну, это хобби, конечно.
16: Прикольно, типа, вальну медведь.
20: И там олененочек такой красивенький,
16: да.
20: пятнистый. На!
16: Да-да-да. Он хочет на нас напасть из РПГ в него.
20: Да, и он травку там кушает, там тихонечко никому не мешает.
16: И ты типа такой ха-ха-ха, и все, и пошел домой.
20: Да-да, ой, смотри, какая лисичка рыженькая. На! Двустволки ее.
16: И пошел есть консервы и говяжьи, которые взял с собой. Ну, реально, я вообще не понимаю. Ну, когда жрать нечего, то окей. Какое может быть веселье в том, что ты завалил медведя?
20: Может быть, охотникам нечего есть, откуда ты знаешь?
16: Ладно, рыбы, они тупые, их не жалко.
20: Да, вот это тоже, конечно, двойные стандартные.
16: Ну да.
20: Животных защищаем, но рыб, да, я мясо не ем, вот рыба.
16: Рыба? Ну рыба, а что
20: О чувствах рыб кто-нибудь думает?
16: Да, они у них
20: Им и так никто не верит.
16: Они рыба, как насекомые. Они...
20: Да?
16: Да. Алло, привет.
20: Здравствуйте.
6: Привет, меня зовут Инна, и я из Королева.
20: О, прекрасно.
16: Из Королева. Так, Инна, вопрос сразу же такой. Колорадских жуков как травить?
6: Ну, опрыскивать ядом, кусть картошки.
16: Ага, а потом ты эти же будешь... Как это ядом, а есть это потом?
6: Нет, ну, у любого яда есть
20: срок,
6: время,
20: да.
6: после которого ты не можешь употреблять продукт, который ты им обработал.
16: Ага.
6: Время проходит, и спокойно употребляешь.
20: Ладно.
16: Да.
20: А у тебя есть сад, Инна?
6: Конечно, у меня есть сад. Я вообще очень долго пыталась до вас дозвониться. Мы слушаем по утрам всей семьей. У меня есть доченька Тонечка, и она говорит: «Мама, давай позвоним Калинину и Райтрауну».
20: Так. И вот дозвонилась, как раз твоя тема, да? Ты прям шаришь.
6: Ну, конечно, я шарю, потому что моя свекровь купила дачу специально для того, чтобы я могла там реализовывать свое хобби.
16: Ага.

0: это было просто такое как бы визуальное хобби, не на местность, так скажем.
1: Вот это, кстати, тоже меня всегда так удивляло, вот это странное хобби, когда ты так сильно хочешь что-то выращивать, что выращиваешь это напротив подъезда, и ты идешь вот просто какой-то типа дом обрыганный весь, все подъезды просто там мусором завалены, и один подъезд такой облагороженный, да. Напротив него цветочки,
2: и
1: там какие-то огурчики.
2: И там еще на гвоздь прибит мишка плюшевый,
1: да,
2: вот так,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: где-нибудь,
1: да, да,
2: к дереву.
1: Который на этот мишка плюшевый...
0: Который... Помоги!
1: Которого собаки уже обмочили, этого мишку плюшевого, 18 миллиардов раз. И бабушка там какая-то, вот эти цветочки свои, реально.
2: Это здорово, они украшают мир вокруг себя,
1: вот
2: не
1: это
2: только
1: вот,
2: внутри
1: вот
2: квартиры.
1: Вот эта пятиэтажка, которая под реновацию попасть еще 35 лет назад должна была. И вот это вот аккуратный приусадебный участок у нее, у бабушки. Едь ты хотя бы там от Москвы, там занимайся. Что ты тут...
2: Ой, бомбили.
0: Нет, ну таким мы не занимаемся. Таким не занимаемся.
1: Не занимайтесь, ну ладно.
2: Кстати, про реновацию. Нет. Уже да. Сменить, если тему. Вот я тоже попал в своем родном городе. Это называлось программа не реновация, а по переселению из ветхого аварийного жилья. И нам, значит, нас из нашего дома старенького, его потом снесли, переселили, чтобы ты понимал, в часть города, из которой аэропорт видно. То есть это вообще на самую окраину. А в Москве реновация, этот дом снесли и через 4 миллиметра построили круче, новый, с подземной парковкой. И москвичи, это же уже в другом месте получается. Это уже не то место, где я жил.
1: Видишь, почему в Москве это называется реновация, а в Липецке, как ты сказал?
2: Переселение.
1: Потому что слишком сложное слово реновация. Все такие, что? Объясните. И там переселение из ветхого жилья. Они такие, какая реновация?
2: Но мы ни разу не жалуемся. Все равно квартира новая получена тобой. Новая, да. В новом доме. Это круто.
1: Надо было всего лишь доплатить там какие-то 3 500.
2: Надо всего лишь было прожить 70 лет в этом доме, который это самое, на ладан дышит уже сразу после постройки.
1: Который
2: потом...
1: еще Хрущев там вот этот вот лично утверждал.
2: Еще Сталин был жив, когда построили. Да.
1: Да. Не, а вот когда началась реновация в Москве, я даже расстроился, что у меня нет квартиры где-нибудь. Знаешь, на Щелковской, чтобы ее снесли, и я такой в новый ЖК заехал.
2: Да.
1: Просто на халяву.
2: А там классные домики такие.
1: Конечно, вообще. Нормальные. Я вообще не понимаю, что все ходят, жалуются на эти новые ЖК. Мне вот все нравится. Говорят, там балкона нет, еще что-то. Все одинаковые. Говорят, они все одинаковые, а сами при этом живут вот в этих панельках, где ты заходишь во двор, и типа идешь 15 минут, а вообще не меняется ничего вокруг. И ты можешь буквально в этих квадратах заблудиться, если ты первый раз. Потому что все вот так вот просто одинаковые. Зато сейчас все строят. У меня любимый вот этот комментарий я всегда читаю под этими видосами с реновацией. Там вот у нас и живут в этом доме, который... У которого серийный номер есть, вот этот дом, знаешь.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 19 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
4: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от

0: гарантии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун. На базе нового радио суперхиты и суперновинки. На базе! Каждый раз мы с Кириллом забываем, что в понедельник мы после работы пишем мультики, и каждый раз приходит наш товарищ Валера Лысый, как предвестник того, что нам сегодня придется после работы задержаться.
3: Сидит этот самый с прической еще недавно.
2: Да.
3: Теперь поэтому, все остальные лысые.
2: Поэтому какая-то такая ненависть даже не большая к Валере появляется.
3: А у него к тебе ненависть.
2: Вот.
3: Отгадай, почему.
2: Он приходит... Ну, у всех лысых сейчас ненависть ко мне.
3: Он сидит, лысый Валера, а сам гладит себя по голове.
2: Не по голове, а просто глажу себя вот так вот. О, лысый Валер. Ну и вот, и это как его. Начинаю его немножечко ненавидеть, потому что он приходит в понедельник такой: привет, ребята, вы сегодня задержитесь после работы.
3: А потому что при создании мультика Валера присутствует на всех этапах, естественно, делает визуал и на аудио записи, он присутствует и начинает дрюкать Артема по каждой реплике. Вообще, он натуральный режиссер.
2: Так он, причем еще в тот раз мы записывали какое-то что-то, и он говорит: ты не так говоришь. Я такой
3: правильно,
2: думаю,
3: как... у него режиссерская задумка в голове.
2: Он,
3: а ты что-то мебе.
2: Он знает лучше, как я говорю, чем я. Вот так
3: да,
2: вот мы
3: чем человек, который на радио 10 лет работает.
2: Чем как я говорю. Нет, я говорю так 30 лет.
3: А потому что ты себя объективно не оцениваешь, а люди со стороны тебя видят.
2: Вообще-то я себя очень объективно оцениваю, я самый лучший.
3: Да, это понятно. Ты у себя в ушах слышишь: добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. А со стороны-то мы же по-другому тебя слышим.
2: Ну как? Это неправда. Осуждаю.
3: Вот так вот.
2: Осуждаю, это неправда. Это я не такой.
3: Ну подтвердите, пацаны. Олег, Валер, как не видишь? Ну
2: какой? Я никак, никакого петушиного крика там нет.
3: Ну как? Вот Олег, как говорит Артем?
2: Я себя слышу. А вот. Вы знаете, как говорить?
3: Нет, вот это ты уже ошибаешься.
2: Вы такие: бы, мы тебе завидуем все. Вот так вот вы говорите.
3: Да что мы тебе там завидуем? Ты уже прирос к дивану уже давно. Ну, еле отлип выйти на выходных на день рождения.
2: И вы тоже хотите так, но не можете себе позволить, потому что вам всем надо на какие-то работы, на какие-то дела.
3: Да надо, мы с удовольствием доходим.
2: Социальные какие-то нужды закрывать, а у меня нет никаких социальных нужд. Моя социальная нужда сидеть
3: дома.
2: Давай,
3: Олег, что хочешь сказать?
4: Ну да, это все зависть.
2: Вот. Как Тимати сказал: вы меня не любите, просто мне завидуете.
3: Да, по факту.
2: Вот. Но мне, кстати, понравилось это, как его сравнение с... мы сегодня вспоминали команду «Зенит», которая стала чемпионом. И вот как мы в пятницу, это сравнение прикольное было, что я как «Зенит». Меня никто не любит, но приходится считаться с тем, что я самый крутой. Первое место. Кубок чемпион. Как Кубок России и чемпионство — это разная вещь?
3: Ну, они взяли чемпионат, да.
2: Чемпионат.
3: Выиграли чемпионат.
2: А Кубок России — это,
3: это параллельный турнир. Да.
2: И там сейчас финал.
3: Угу.
2: И кто играет?
3: «Спартак» и «Краснодар».
2: А когда матч?
3: 24-го, по-моему.
2: Нифига себе, Краснодар и там в финале сыграл, а там в финале? А, там финала не было, просто по очкам.
3: Ну, Краснодар мог бы быть двойным, да, в этом году, и остановился в шаге от чемпионства и от, там, от возможного обладания кубком.
2: Там еще, кстати,
3: но «Спартак», как говорится.
2: Медиалига по баскету тоже закончилась. Там тоже...
3: Что со своей медиалигой?
2: Да я вообще не слежу за ней, не следил. Я туда даже не ходил ни разу. Просто знаю, что она закончилась. Тем более там в финале команда «Доукс» играла. «Доукс» — это команда, где Витя Худоша наш. И человек, который сейчас в каждом рилсе лишь буквально, Дима Урих.
3: У нас есть сёр.
2: А я без звука обычно смотрю рилсы, поэтому я не знаю, что там происходит. Объясните мне, в чем феномен Димы Уриха сейчас?
3: Я до конца не разобрался, но я так понимаю, что у него есть сайт-проект, который называется... Как он называется?
2: Да он не из-за песен хайпит, из-за внешности.
3: Джим Бисквит, и просто вот этот трек завирусился в соцсетях, да и все.
2: Я так понял, что он из-за внешности хайпит, потому что ты открываешь комментарии, там только внешность обсуждают. Все типа... И причем 50 на 50 кто-то типа: чей red flag потерялся, что за, типа, странный чел, а кто-то говорит: о, какая внешность, какие скулы, какие...
3: Нормальный чувак. И трек прикольный.
2: Дима Урих на каждом углу там сейчас.
3: У нас есть все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
2: А «Майорка» — это другое? Или «Майорка»?
3: Это оно, мне кажется, оно есть. Или другой его трек. Да короче... Честно говоря.
2: Спросили бы мы у Олега, но Олег, он в ТикТоке.
3: Олег
2: он...
3: только в детских песнях
2: да,
3: шарит.
2: Нет,
3: кто сейчас номер один в ТикТоке?
2: Он
3: долго
2: думаешь, для
3: он специалиста.
2: Он в ТикТоках шарит, не в рилсах. В ТикТоке, я думаю, Димы Уриха нет. Там нет Димы Уриха, он в рилсах.
4: Попадается.
2: Попадается иногда.
3: О чем мы вообще говорим?
2: Да я зашел на страницу к Газану, я офигел, там неадекватные просмотры какие-то по 10 миллионов. Он просто стоит в куртке в какой-то, типа как Рик Оуэнс какая-то такая, знаешь. Mm-hmm. И он такой, ша, черемша, 10 миллионов, на. Потом просто постоял там еще с кем-то, черемша, 30 миллионов. Сейчас там новые рилс у них, они все под какую-то песню выходят вот так на заправку, и там машины стоят.
3: На заправку, где газом заправляют, там же Газан.
2: Не он, это
3: а
2: просто,
3: другой?
2: Просто тренд. А под какую там песню, Олег, они выходят? Ну, где вот они с заправки выходят, и там тачка либо крутая, либо там самокат какой-то. Пау.
4: Мне такое не попадалось.
2: Ай, вы... О чем с вами разговаривать,
3: да,
2: вообще?
3: Темнота.
2: Ставлю Андрея Губина «Плач, любовь».
3: О!
2: Да нет, я
3: да
2: просто...
3: офигел, да поставь!
2: Да я увидел, что она здесь стоит.
3: Все, поставь.
2: Ну нет.
3: Ну хорошая.
2: Ну потом.
3: Да сейчас.
2: Да потом.
3: Ну ты уже, ну...
2: Да давай потом.
3: Ну давай.
2: Ну давай потом.
3: Пятихатка.
2: Давай потом.
3: Ладно.
2: Нет, реально пятихатка?
3: Все, уже я уже, ты упустил шанс.
2: Да давай
3: вот
2: потом.
3: Она была, пятихатка уже у тебя практически на кармане.
2: Блин, да мы о реальных деньгах говорили.
3: Уже поздно.
2: Ну и тогда...
3: Ну и бог тебе судья.
2: Ну,
3: поставь Губина разок.
2: Пятихатка, ты сам сказал. Пятихатка, тебе судья. Что, ты не готов? Смотри, вот не готов диджею дать 500 рублей, чтобы он поставил песню, которая тебе нравится?
3: Нет.

0: Ну что, у нас сегодня нет гостей, и я, честно говоря, фиг знаю, чем мы еще сейчас будем заниматься, понятия вообще не имею. Ну вот у нас Олег есть, он споет, окей, один выход мы закрыли. Потом звонки попринимаем, окей, один выход мы закрыли. Сейчас чем нам заниматься?
1: Может, нам рты закрыть?
0: Да нам это и так без
1: а
0: того.
1: А очень хорошая идея поставить Губина «Плачь, любовь».
0: Я, видишь, я ее уже удалил. Я же...
1: А как же ты, ну, можно и вернуть, получается?
0: Ну, как? Ну, мосты сожжены.
1: А за...
0: За окном 500... вспоминаешь весну?
1: Ну, за пятихатку.
0: Давай!
1: А все, я уже передумал.
0: Да как так? Я же
1: долго
0: сказал «давай».
1: Долго думал.
0: Я сразу сказал «давай».
1: Мне показалось это вечностью.
0: Я вообще не понимаю, почему вот мы, допустим, ведущие на радио, так. У нас есть возможность ставить какие-то песни. Так. И диджей в клубе, у него тоже есть возможность ставить какие-то песни, но там ему предлагают пятерочку за то, чтобы он поставил «Проклятый старый дом», а мне тут пятерочку никто не предлагает за это. Я бы тогда вообще озолотился. Давайте, ну, как-то так же будем в таком же ключе работать.
1: Давайте, надо просто узнать, не противоречит ли это законам каким-то там.
0: Думаешь?
1: Да, просить деньги по радио, чтобы поставил песню.
0: Ну это просто же типа как донат. Донат ведущему. На стриме же можно задонатить. Кстати говоря, подписывайтесь на канал мой на Твиче. А почему нельзя задонатить? О, у нас же в эту пятницу еще будет стрим на Твиче. Здесь вон Олег улыбается,
1: да?
0: Точняк.
1: А, это там надо еще делать, да?
0: Надо же что-то придумывать. Ну, я не знаю, что-нибудь придумаем. Шаву, может, будем делать. Там же не украли еще тут мою шашлычницу? Там она стоит. Ну, если еще шаву сделаем, там как раз вертел есть, можно будет мясо закоптить на ней. Ну и вот, и это получается, что...
1: Ну вот, ребят, вы готовы были бы
0: донаты
1: платить Артему за песни Тупака там и Доктора Дре? Вот
0: конечно, они готовы.
1: Ну, сколько вот вы бы готовы отдать за, были за песню?
0: Да, за песню, допустим, напишите, «Король пожалуйста. И Шут».
1: Это «Король и Шут» — это бесценно. Ты так ну, поставишь.
0: Нет, в том-то и дело. За Тупака я так поставлю. Вот сколько, вот, допустим, вы бы оценили песню «Король и Шут»? «Артем, не ведись, деньги не главное». Ну, кстати говоря, там новость была про то, что все-таки деньги...
1: Ну, немножечко...
0: Немножко главное.
1: Имеют
0: да?
1: место, да, имеют вес. Но смотрите, деньги не главное, тяжело говорить, когда до зарплаты. Аванс был только в пятницу, а у тебя уже 7 тысяч осталось.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Вот, Артем написал 50 рублей. Да за 50 рублей.
1: Да бери полтинник на.
0: Какой полтинник?
1: Там полтинник, тут полтинник.
0: Не, мне так не нравится. Я лучше подожду. Тысячу за паштехника.
1: Слишком мало денег, да, за увольнение Артема.
0: Короче, 50 рублей нет. Нет, конечно.
1: Ну что-то... ладно, ребят, что-то полтинник, но Артем старается для вас. Вот, 150 конечно. Уже пошло.
0: 75, 150. Да нет, ребята, там суммы сильно выше. Типа, ну вот 150 и еще хотя бы 2 нуля приписать. То есть 15 копеек. Нет, ну большие... 700 рублей. Ну, за 700, пишут, Right Round слабоумный, осуждаю.
1: Мы просим, сколько вы бы готовы были заплатить, все равно какое-то оскорбление проскакивает.
0: За что?
1: За что вы сейчас-то, что он вам сделал?
0: 300 евро, вот, все. Ну, 300 евро уже какая-то, 50к закину за какую-то песню. 5000 рублей, все. Ну, вот, от какие-то хотя бы начались суммы примерные, за которые
1: нет, а вот двойную
0: бы...
1: шавуху поставить готов человек.
0: Нет.
1: Да хорош.
0: Да нет, за еду я уже работал. Мне лучше деньги, а там я сам уже.
2: Давай 350 и «Король и Шут».
1: Он не мыслит такими суммами.
0: Какие
1: 350
0: рублей?
2: Какие рублей?
0: 350 тысяч?
2: Евро.
0: Ой, ну все, 350.
2: Я перебил цену.
1: Не болтай, у него нет таких денег.
0: 350. У Олега есть 350 евро?
2: У тебя, ты же мне переводишь.
0: А я тебе должен перевести.
2: Да, и ставить «Король и Шута».
0: Что-то вы мне не нравитесь, честно говоря. Во-первых, суммы маленькие предлагаете, потом у меня еще деньги хотите забрать. Короче, я плачу 350 евро и «Короля и Шута» ставлю.
2: Да.
0: Мне нравится, так это нормально. Нет, «Колу Зеро» 10 ящиков. Это уже...
1: Уже куда не шло, да? Есть, куда да. бедно.
0: Да. Короче, аукцион. Ну нет, конечно, не настоящий аукцион, потому что сейчас мы залутаем здесь какие-то деньги, а потом нас уволят, поэтому нет. Я вам готов
1: поэтому
0: поставить
1: надо залутать побольше
0: так.
1: парашют.
0: Да, сразу же. Я вам готов поставить песни просто так,
1: да.
0: поэтому...
1: Андрей Губин, ему никогда не жалко включить, правда?
0: Дженнифер Лопес.
1: А Андрей Губин? сделал много ошибок в слове Андрей.
0: Кендрик.
1: Андрей.
0: Кендрик.
1: И Андрей.
0: Кендрик.
2: Андрей Кендрик.
0: Смоки Мо.
1: Да ставь, что хочешь.
0: Во, ура. Тогда ставлю...
1: Ставь, что хочешь, только главное, чтобы Губина.
0: Ну, нет. Ну, тогда прям что хочу? Вообще все, что угодно, что хочу?
1: Ну, вообще, да.
0: Вообще, что хочу?
1: Вообще, что хочешь из Губина?
0: Нет, что хочу?
1: Да.
0: Все, что угодно, но что хочу?
1: Ну, в репертуаре огромное количество песен, классно.
0: Не, я поставлю, что хочу. Тогда ставлю песню, что хочу. О, вот такую хочу.
1: Да, ребят, не ведитесь.
0: А он меня уже знает.
1: Не ведитесь. Закатайте обратно.
0: Он меня знает уже слишком хорошо.
1: Хрен нам, а не аукцион.
0: Даже не получилось секунду хотя бы эту шутку растянуть. Да держите своего Губина.
1: Все, а теперь отойди от пульта, убери руки.
0: Да сейчас он сидит, морда не влезает в лицо.
1: Ой, в смысле?
0: А, ну да.

0: Один плюс один на новом радио.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
0: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраум.
1: Вот тут человек в чат написал максимально ошибочное сообщение. Ошибки на каждом углу. Артем, ты занимаешься дискриминацией. Почему только Король и Шут предлагаешь? Сектор Газа хоть раз поставьте. Аж выделил он это черным. Туман, ночь перед Рождеством. Пора домой, лирика, щи, демобилизация. Есть же топовые песни без мата. Человек написал, смотри, ошибка сразу. Топовые песни без мата — это Нюша выше. Это Мика, релакс, take it easy. Это Вячеслав Быков, любимая моя. Вот топовые песни без мата. А вот то, что сейчас перечислено было, вот это вот, что это мне надо слушать? Сектор Газа, щи. Что за щи, во-первых?
2: Во-первых, как слушать? Их надо есть, во-первых. Да, да не, ну ты что, это демобилизация, это вообще... Вот я тебе говорю, приезжаешь в Липецк, и подходишь к любому человеку, в любому, и говоришь, знаешь песню «Демобилизация» от начала до конца? Тебе ответят утвердительно.
1: Блин, а мы же еще и в Липецк едем летом там, да? Ну, вы спросите, да, куда? И вот тут первый раз совпадает, что на Кудыкину гору. Как-то вот так вот совпало первый раз в моей жизни, что я могу ответить так, и это работает. Куда? На Кудыкину гору. Но и что? И вот я
2: посмотришь
1: там,
2: мельком мою родину.
1: Да.
2: Да.
1: Да ты так уже разрекламировал, что.
2: Да.
1: То есть я там выйду, я там с Канье Вестом своим.
2: Ты со своим Канье Вестом, да, тусуй обратно сюда, в Красногорск. А там.
1: Блин. А там вот мне надо будет.
2: Да. Взвоет ветер над бараками. На-на-на-на-на. Да? Домой, пора домой.
1: Что там, так сильно долго тренды? То есть там только сейчас вот Суга Панда Е, да, начинает
2: слушать?
1: Нет,
2: это еще только через,
1: правда,
2: лет через 5-7 дойдет.
1: Правда покорила меня твоя правда. Только лет все через 7, да? Розовое вино там еще не вышло, трек.
2: Да, еще несколько лет осталось до релиза. Сейчас интернет проведут.
1: Да?
2: Да.
1: Ну все тогда.
2: Хотя бы проводной.
1: А что там, вот мы на Кудыкину гору едем, там говорят, какой-то дракон вот этот, как будто на...
2: Достопримечательность,
1: на,
2: да,
1: Burning Man.
2: Да, гигантский, он огнедышащий.
1: И он там круглый год стоит?
2: Он стоит круглый год, дракон, да, он там, ну, он на зарплате.
1: А как вот он деревянный, но огнем дышит? Это...
2: А, это чудесная Липецкая земля.
1: Да?
2: Приезжай, да, узнаешь.
1: И далеко это вот от Липецка, от самого? Я так понял, мы в самом Липецке даже не побудем.
2: Нет. Ты проездом там побываешь, увидишь вокзал и все.
1: Да? Да. И с вокзала нас сразу туда.
2: Ну, да.
1: А далеко ехать там?
2: Да.
1: Сколько?
2: Ну нет, ну как? По московским меркам нет, это просто обычный поезд.
1: Да?
2: Я не помню, километров там 80, может.
1: Ну, 80.
2: Ну, я боюсь ошибиться. Ну, плюс-минус.
1: 80, извини меня, это от метро Домодедово, да, до Строгино.
2: Там больше, наверное, даже получится.
1: Ну, нормально. Как раз там лето будет, а лето — это маленькая жизнь. Кайфанем там в Липецке летом. Там еще так совпало. Ну, мы, короче, едем туда вместе, а уезжаем. Я еду вначале, а Кирилл потом.
2: Ну, я задержусь,
1: что,
2: конечно.
1: Да, он подольше в Липецке решил побыть, я решил подольше в Липецке не бывать.
2: Не побыть,
1: просто.
2: Да.
1: Да, сразу же уехать просто.
2: Да я ему сразу сказал, не надо, уезжай, ничего.
1: Ну, там, да,
2: там, тебя
1: там,
2: не удивишь.
1: Что, там мы едем вроде в пятницу, а сказали это. Ну, давайте тогда обратно в воскресенье. Я такой, а можно обратно в субботу
2: сразу
1: вечером?
2: Сразу после мероприятия.
1: В субботу вечером, вот так вот, чтобы утром в воскресенье я проснулся все-таки в Москве.
2: Мне, конечно, у вас нравится, но я бы не хотел оставаться здесь ни мгновения больше.
1: Да нет, просто и правда.
2: Да-да, просто и правда.
1: Была идея приехать, как бы,
2: домой,
1: остаться погулять с субботы на воскресенье ночью по Липецку, да, но я потом
2: приехать
1: подумал...
2: Приехать опять домой в 500-й раз и,
1: нет, вы
2: и
1: сами
2: воскресенье
1: как,
2: вот сидеть.
1: Вы
2: там
1: сами как, вот вы знаете меня, вы знаете, как я выгляжу, вы знаете, как я общаюсь. Какова вероятность у меня с субботы на воскресенье ночью по Липецку погулять без последствий? Какая это вообще? Тут как будто по не всем районам Москвы.
2: Нет, слушай,
1: есть
2: подожди,
1: такая вероятность.
2: То,
1: погулять,
2: что у нас там интернет еще не провели, это не значит, что 90-е не закончились. Они закончились, там,
1: да?
2: Все, там уже безопасно. Можно идти по городу и кричать: вот, у меня есть телефон!
1: Подожди,
2: и
1: а
2: ничего не будет.
1: В Липецке уже полиция или там милиция еще?
2: У нас прекрасный современный город.
1: Да, я знаю.
2: Ухоженный, чистенький, красивый.
1: Я знаю.
2: Там есть что посмотреть.
1: Ну, перечисли. Улицу Ленина.
2: Да.
1: И
2: Советская.
1: А она еще параллельно, наверное, идет.
2: Ну, они там недалеко, да, в центре. Там есть памятник Ленину.
1: Но.
2: Вот.
1: И.
2: Драматический театр.
1: A-Sports.
2: Да. Драматический театр. Фонтаны.
1: Заметили, кстати, в каждом городе есть улица Ленина и драматический театр. В какой-то в Перми в какой-то момент драмтеатр переименовали в театр-театр просто, потому что они такие, ну что, у всех драмтеатр.
0: У всех драмтики, да.
1: У нас хотя бы будет театр-театр, и там реально драмтеатр называется театр-театр. Вот. А главная площадь называется Эспланада. Они такие, ну мы тоже не хотим быть как все, что главная площадь. Давайте у нас будет Эспланада. Все.
0: Да.
1: Причем, я так понял, они застолбили за собой это слово, потому что если набрать в поисковике Эспланада, он именно Пермскую площадь выдаст, не какую-то другую.
0: Эспланада? Конечно.
1: Эстрада Рада. Идти надо выйти, остановите. В Липецке слушают, да, еще тоже?
0: Ладно, хорош гнать.
1: Почему тебе можно, а я просто типа поддакиваю?
0: Я имею право, я там жил и живу.
1: Ну да.
0: Раз в две мыслями.
1: Раз в две недели и немысленными. Все, ладно. «Бери и беги». Это песня про мою поездку в Липецк. «Бери и беги». Ну типа, деньги за мероприятие.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: новом радио.
1: Хочется вроде и с людьми поговорить, а хочется и прекрасное пение Олега послушать, который давно не пел. Он так кивнул, как будто его вызвали. Но я пока не придумал, Олег, что ты будешь петь, поэтому... Не, ну ты сядь, сейчас придумаем. Тем более людей мы уже сегодня слышали, а Олега еще не слышали. Вот ты как, Кирилл, думаешь, пообщаемся все-таки с людьми? Или...
2: Да нет, конечно, лучше пообщаться с людьми.
1: Чего?
3: А я что, не человек, что ли?
2: Шучу, конечно, Олег. Олег, давно не был.
4: Олег человек. Здравствуйте. Всем привет. Это 1+1. Калинин и Райт Раун.
1: Что-то хочется, чтобы Олег спел такое классическое и что-то на английском, вот как у него получается здорово обычно. Напомни, пожалуйста, ты Горилла спел?
4: А, нет, по-моему.
1: Feel Good Incorporated не пел?
4: По-моему, не было, я не помню вот это... в репертуаре.
2: Всяко-всяко.
4: Ну, все не помню, что пел. She's breaking down, she
1: comes back. Ну, она, кстати, не сложная. Там только есть сложный рэп-момент, там, может быть, какие-то проблемы могут возникнуть. Но в целом, я думаю, что Олег справится. Олег! Так. Еще все там опасно.
2: Там опасно было сейчас.
1: А это минус сыграл, скорее всего. Да, это минус. Он играл час. С прошлого часа, когда мы пели под него. Олег!
4: Да!
1: Вашему вниманию представляется исполнение нашего... человека, который делает все, это Олег Горилла.
4: Ну давай я начну, и ты под этот момент включишь.
1: Давай.
4: Ну вот что не включай.
2: Давай.
4: А, там есть это?
1: Там и так.

You were going to take my town with your sound in the blimp.

0: И он смеется на фоне, я не могу смеяться.
1: Такой голос, наверное, не могу. Это так Роман Саныч смеется, когда увольняет нас отсюда.
0: Песня «Молчу».

0: я так убавляю просто звук, чтобы мы на фейде уходили. Что, все, текст кончился?
1: Нет, тут еще куплет, но тут рэп, по-моему.
0: Ну давай, просто акапеллой.
1: Don't stop, get it, ты how you can't get it. Это... Ну все, я заруинил. Все, я заруинил.
0: Вот это голос смешной был последний. А еще смешно то, что у нас эфир подходит на сегодня к концу. И мы будем заканчивать.
2: Это я та самая вишенка на торте получился.
3: Вишенища. Большая вишенка, вкусная.
2: Фура вишни.
0: Черевишни, я бы даже сказал. Есть такая, вы знали?
3: Нет.
0: Есть черешня и вишня, а есть еще скрещенная черевишня.
2: Черевички.
0: Я не шучу, реально есть. Она продается даже. Вот когда сезон пойдет, спросите, черевишня.
2: А может, ты ее на эфир привезешь?
0: Я привезу. Ну, она типа как черешня, но и как вишня. Ну, типа, черешня же она сладкая, и вишня она большая, и черевишня она типа кисло-сладкая.
2: А Артем деревня.
0: Да нет.
2: Черешня.
3: Вообще только не узнаешь, конечно, на нашей передаче.
0: Так что черевишня, все. Пока. Что там настолько срочный? Там, что там? Мои коллекторы до тебя дозвонились уже.
4: Да, вот это, конечно, одна компания, просто меня вот это, в край.
3: А ты уже в край себе достала своими этими обзвонами.
0: Да.
3: Одна транснациональная корпорация, в которой я работал, когда.

0: Вот. И они вот, типа, установить себе бесплатно там антивирус.
1: А что ты не устанавливаешь, если бесплатно?
0: А, типа там первое время бесплатно, потом платно.
1: Но потом откажешься, когда
0: бесплатно. Так я бы установил, а где вирусы?
1: В смысле, где вирусы?
0: Против чего я должен устанавливать?
1: Ты что, вирусы не... Ты что, вирусы, они никуда не
0: вирус
1: пропали?
0: Вирус — это классная группа, это единственное, что я помню.
1: Они никуда
2: попрошу
1: не пропали.
2: Тебя,
0: да.
1: Нет, ну, конечно, грело. Если как ты заходить там только в ВК с компа, конечно, ты вирусов не скачаешь.
0: Да нет, у меня дома куча компов, я куда-то захожу, там не только в ВК.
1: Ну, ты, допустим... Да нет, вирусы есть.
0: На другие
1: еще
0: сайты.
1: Вирусов дофига. Скачаешь какой-нибудь архив, и все. И
2: тебе... А там браузер какой-нибудь скачается.
1: Конечно, да. Так что... Да не, не, правда, вирусы никуда не делись. Ну, на какие-то сайты заходишь, перечисли.
0: Ну, сайты библиотеки там.
1: Ну вот, какие там вирусы.
0: Ленинской.
1: Ну вот. Вряд ли ты захочешь скачать там полное содержание Ленинской библиотеки в этом в RAR архиве с какого-то левого сайта. Тогда, который еще весит 300 килобайт. Тогда да.
0: И там какой-то установочный файл внутри.
1: Обязательно, да.
0: Все, до завтра.
1: Все, пока. Ага.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 19 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: За эфиром задумался, почему выходные пролетают очень быстро, а рабочие дни тянутся очень медленно. Почему не наоборот? В общем, с воспоминаниями о прошедших выходах принимаемся за работу. Дальнему Востоку отдельного доброго вечера. Вадим Данилин здесь с тобой. А утреннему шоу отдельный респект за бодрость.
2: Ты думал все понарошку,

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: Шикарно красивая суперновинка от группы «Майя Мишель» на «Малиновой луне» в эфире нового «Молодая незаезженная». Очень красивая новиночка такая. Кстати, по поводу молодой. Минздрав выдал новость о том, что отныне молодежью можно считать людей до 39 лет. Продолжительность жизни увеличивается. Это я цитирую Минздрав. Продолжительность жизни увеличивается. Сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности начинают стареть медленнее. Так что теперь ты еще и молодая отчасти. Напомню, что до этого молодежью считались люди от 14 до 35 лет. Леша Свик, «Ночные снайперы», «Five Step Family» не только. Очень скоро продолжение эфира.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Начинается сезон благоустройства. Неухоженные пространства должны преобразиться за короткий теплый сибирский период. В прошлом году жители сами решили, где пройдет благоустройство. Настало время задуматься и про следующий год. На сайте госуслуг любой житель региона старше 14 лет может выбрать одно общественное пространство. В Красноярском крае голосование проходит в 24 населенных пунктах. Жителям на выбор предложены 83 территории. Голосуйте, и уже следующей весной родные города прирастут новыми красивыми местами для отдыха и занятий спортом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я, конечно, дико извиняюсь. Любовь — это все прекрасно, но не в понедельник с ранья пораньше. Согласитесь, это суперхит от Мото мурашками. Кто о чем овшивая баня, как обычно. У нас сегодня отключили горячую воду. Боль, просто боль нескольких поколений, вот это вот все, да? Отключили горячую воду на 2 недели. Подженюсь на этот срок, кстати. Обращаться ко мне. Вот, без горячей воды не могу просто. И утром, и вечером. Кстати, по поводу горячей воды полез узнать, как с этим обстоят дела в других странах. Никогда не интересовался, как в других странах. Что интересно, не только в России. Да, в некоторых странах постсоветского пространства также отключают воду. Но самое интересное, в соседней Финляндии, например, я узнал. Рядом с основными трубами горячей воды прокладывают параллельно запасные трубы. То есть, если отключают горячую воду для модернизации сети, например, вода подается по этим запасным параллельным трубам. Таким образом, горячая вода там есть всегда. Во всех остальных странах, где не отключают горячую воду, да, есть такие страны, где не отключают горячую воду. Знаешь почему? А потому что не подают горячую воду. Подают холодную, и у всех есть бойлеры. Это вот эта вот боль, когда отключают горячую воду, это просто... Плакать хочется, очень сильно плакать. Так что я сейчас буду плакать, а для тебя Алекс Лим, звонкий Асия, Анна Асия, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
2: Новые на новом.
6: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

Риана Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире. Но можно я последние 5 копеек брошу в тему горячей воды? Ну, потому что это актуально сейчас для всей России. Хотелось бы, конечно, узнать, как вы выходите из этой ситуации. Там бойлер, не бойлер.

0: Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Супер-хиты, супер-новинки.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: С этого момента на ближайшие 2 недели прошу называть меня грязный ведущий. Ибо горячую воду отключили, не надо фантазировать. Привет всем таким же, в начале нового на новом, остальным не привет. Вам и так хорошо. Вадим Данилин здесь и приветственный. 20 минут жарких суперхитов, суперновинок без рекламы также имеются. Проходи, ложись, здравствуй.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: твое счастье. Хамалинова, я о чем-то не спишь по ночам. В эфире нового о чем? О комарах я не сплю по ночам. Это во-первых. Во-вторых, ладно, не буду об этом. От горячей воды, от темы горячей воды переходим к другим новостям. Тут давеча предлагали шестидневку россиянам устроить, типа, мол, поднимать экономику и всякое такое. Так вот, оказывается, россияне не выдержат, пишут, больше 3 месяцев на шестидневке. Эксперты предупреждают, что шестидневная рабочая неделя быстро приведет к массовому выгоранию. У работников не будет времени на восстановление, поэтому даже повышенная зарплата не спасет от потери интереса и усталости. Выгоревшие сотрудники будут постоянно совершать ошибки, грубить или просто увольняться. Ранее шестидневку в России предлагали ввести академики и крупные предприниматели. Но если мы не сможем работать 6 дней, выход только один. Давайте работать 4 дня. Да? Татьяна Куртукова, Немига. Добро, очень скоро в продолжении эфира.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Начинается сезон благоустройства. Неухоженные пространства должны преобразиться за короткий теплый сибирский период. В прошлом году жители сами решили, где пройдет благоустройство. Настало время задуматься и про следующий год. На сайте госуслуг любой житель региона старше 14 лет может выбрать одно общественное пространство. В Красноярском крае голосование проходит в 24 населенных пунктах. Жителям на выбор предложены 83 территории. Голосуйте, и уже следующей весной родные города прирастут новыми красивыми местами для отдыха и занятий спортом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Внимание! Улыбайтесь! «Смайл» вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения «Смайл» по выгодной цене в МНТК «Микрохирургия глаза Новосибирск». Лазерный кератомиоз. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: актуалочка от елки. Суперхит «Понедельник» в эфире нового. Офисные страшилки продолжаются. Несколько минут назад рассказывал о том, что, оказывается, больше 3 месяцев офисники не смогут выдержать 6-дневку, крыша поедет и все вот это прочее. Следующая страшилка. Офисные сотрудники могут превратиться в психов из-за жары. Причем это доказанный факт. Это не какая-то теория, доказанный факт. Такие погодные условия могут спровоцировать вспышки агрессии и бессонницу. Жара по 30 ломает архитектуру сна и провоцирует гнев. В психологии и криминалистике даже существует научно доказанная гипотеза жары. Статистика по всему миру показывает, что в периоды зноя резко растет число бытовых конфликтов и ДТП. Так что в такие периоды поменьше общаемся с коллегами, больше занимаемся делами, и будет тебе счастье и здоровье.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
11: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102 540 00 29 68 категория 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4, завтра во вторник 19 мая облачно с прояснениями, днем плюс 16, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность и психику, заявили врачи. 20-секундное объятие ежедневно уменьшает симптомы депрессии на 20%. Так что в начале нового на новом обнял, приподнял всех и каждого с пожеланиями легкого понедельника. Вадим Данилин здесь, и еще больше суперхитов, суперновинок в эфире. Лови.

0: шампанское открыла.
1: Лолита, ее шампанское, суперхит в эфире Нового. Между прочим, повод открыть шампанское имеется и огромный. Дело в том, что 6 июня в Live Arena состоится одно из главных событий этого года. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Не пропусти. На секундочку, я просто сейчас себе прочитаю лайнап в премии Муз-ТВ 2026. Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Мот, Анна Асти, Леша Свик, Зиверт, Айсгергерт, Бон с кнопкой, Золото, Владимир Пресняков, Ева Власова, Мари Краймбри, Ваня Дмитриенко, Леонид Агутин, Клава Кока, The Haters, Артик Асти и специальный гость группа Кино. Приходи, будет интересно.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Реклама.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел!
5: Не входит!
6: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота!
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района Калина-Долина. А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-Долина. Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пергюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
12: Супер-хиты, супер-новинки.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

radio.ru. Новое на новом. Марфа. Белый кролик.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, У-у-у, потрясающая, привет. Красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
2: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались расстаться. Толкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
2: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
2: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
2: да, знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Новое на новом.
3: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на Новом Радио.

Ольга Серябкина, «Не надо больнее мне», суперхит на новом, ну и продолжение темы любви и бывших. У одного там всемирно известного блогера вышел видеоролик, где девушку поселили на

0: облачно, с прояснениями, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Радио.ру. Новое радио.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Тем временем Минтруд напоминает, отпуск вне графика могут оформить мужчины, если их жена находится в декрете. Отпуск можно взять как до, так и после рождения ребенка. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим практически летним суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы отсюда. И я, Вадим Данилин, тоже тут. Привет!

0: Леша, Свик и Нюша, пробуди, суперхит на новом и снова о работе. Кто о чем, овшивая баня. На этот раз про зарплаты. Осенизаторы обогнали айтишников по зарплатам. Представляешь, по крайней мере в столице сейчас острый дефицит специалистов по чистке дачных туалетов, поэтому им готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. А весной и летом их доход взлетает до 500 тысяч. Если захочешь присоединиться, тебе понадобятся права категории С и базовые технические навыки. Ну а если решишь работать на себя, покупаешь или берешь в аренду машину для откачки септиков, она стоит, ну, примерно 1,5 миллиона рублей. Хотелось прокомментировать, но не стану.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Лазерный кератомилёз от 15 тысяч рублей. Что-что? Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК микрохирургия глаза имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Это Дима Орих. Детка, что она наделала? Суперхит на новом. Да, девочки любят плохих и любят качков. Здесь гадалки можно не ходить. Кстати, по поводу качков. Ученые доказали, оказывается, что спортзал напрочь убивает депрессию. Напрочь. Чем больше у вас мышечные силы, тем больше объем гиппокампа, который регулирует стресс, показало новое исследование. Эта часть мозга растет в качалке, отвечает за когнитивные способности, борется с Альцгеймером и выгоняет кортизол. Знаешь, помнишь это выражение «кортизоловое лицо», да? Также выяснилось, что физически слабые люди на 42% чаще сталкиваются со стрессом и хуже с ним справляются. Хорошая новость, но как-то неубедительная. Не хочется после нее снова идти в спортзал, хотя очень надо. Я не знаю, что нужно, чтобы я снова пошел в спортзал. Кстати, дождись, через полторы минуты буквально я для тебя такой шикарный суперхит поставлю.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Новое радио.

0: кино. И также присутствуют. Ну, кстати, если вместо кино решишь сходить в театр какой-нибудь один из московских, не буду говорить, какой конкретно, то в постановке «Гамлета» можешь увидеть самого Юру Борисова. Того самого Юру Борисова. Да, кстати, Юра Борисов в роли Гамлета страдает синдромом Туретта. Да, появилось такое прочтение Шекспира. Я как филолог, у меня просто кровь из глаз сейчас идет. Даже стало интересно и хочется сходить. Но все это будет позже. Здесь, сейчас продолжаем создавать видимость работы, слушая шикарные суперхиты, суперновинки. Дальнему Востоку уже доброго вечера, жаркого вечера. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4, завтра во вторник 19 мая облачно с прояснениями, днем плюс 16, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться, они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.

0: Не надо думать, надо ставить Зоту, и будет клево.
1: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
6: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: «Новое радио».

0: Радио.
1: Юрадио.ру.
2: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Том, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Психологи заявили, что сон с собакой продлевает жизнь на 20 лет. Правда, не написали, чью жизнь продлевает. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим жарким, солнечным, суперхитам, суперновинкам. Приветственные 20 минут музыки без рекламы, как обычно, традиционный. Я Вадим Данилин, здесь с тобой тоже на пару часов еще. Новое.

0: хочу начать.
1: Мэри Гу открыла новый музыкальный на новом. Спешу сообщить всем фанатам и поклонникам певицы о том, что уже 22 мая в ВК-стадиум в Москве Мэри Гу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. Согласись, ты услышишь как известные суперхиты, так и новинки. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. 22 мая, Москва, ВК-стадиум. Приходи.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Ёлка, ее шикарно красивый суперхит «Нечего терять» в эфире нового. Немного отвлечемся от работы. Работа все-таки не волк, никуда не денется. А вот новость о том, что, оказывается, дачные работы увеличивают риск инфаркта, особенно в жаркую погоду, имеет место быть. Значит, слушай. Подъем тяжестей и длительная работа в наклоне сильно нагружает сердце и повышает артериальное давление. Специалисты рекомендуют делать перерывы, пить больше воды и не перегружать себя, чтобы снизить риски. Мне кажется, хороший повод отказаться от каких-то там... Я вообще не понимаю людей, у которых дачи для того, чтобы там что-то сажать. Дача — это место, куда нужно приезжать и отдыхать, и не стоять в позе сломанной березы, извините.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Начинается сезон благоустройства. Неухоженные пространства должны преобразиться за короткий теплый сибирский период. В прошлом году жители сами решили, где пройдет благоустройство. Настало время задуматься и про следующий год. На сайте госуслуг любой житель региона старше 14 лет может выбрать одно общественное пространство. В Красноярском крае голосование проходит в 24 населенных пунктах. Жителям на выбор предложены 83 территории. Голосуйте, и уже следующей весной родные города прирастут новыми красивыми местами для отдыха и занятий спортом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. Четыре сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радио.ру. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты живешь будто

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это Филатов Кэрис, это все не помню я, суперхит на новом. Ну и очередная новость в продолжении этой темы. Новость про то, что ты действительно не помнишь, когда у тебя это в последний раз было. А помнишь, мы с тобой договорились, что в эфире мы будем называть это мытьем посуды. Ну ты понимаешь, о чем идет речь, да? Ну, мыть посуду означает, ну ты понимаешь, да? Так вот, оказывается, психологи заявили, что лучшее время для мытья посуды это... Да-да-да-да-дам! Раннее утро, когда вы только что проснулись. Оказалось, что ночь, когда большинство людей моют посуду по ночам, да, стала наихудшим временем с точки зрения здоровья. А вот утром ситуация полностью противоположная. Выше тестостерон, энергия и сексуальное желание. Пу-пу-пу. Вспоминай, как это было. Сергей Лазарев, Дима Билан. И не только, очень скоро продолжение эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Новое радио. Новое на новом.
9: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом.

0: Розовый диджей Смэш. Розовый туман, суперхит в эфире нового. Постоянные давние слушатели знают, что обычно в это время какая-то тема мутится в наших социальных сетях. Но я решил ее не проецировать на эфир и замутить ее прямо там же, в социальных сетях, эту тему. Короче, который день уже бурлит весь интернет спором на тему. Смотрите, есть такая ситуация. Самолет, самый обычный самолет. Один из пассажиров — это аллергик на животных, и заходит другой пассажир с собакой или кошкой. Кто должен покинуть самолет? Потому что лететь обоим им, ну, категорически запрещено. Пересесть невозможно. Как ты считаешь, кто должен покинуть самолет? Человек с аллергией на животных или человек-пассажир с животным? Заходи в наши социальные сети. Этот вопрос я там спроецировал. Выскажи свою точку зрения. Свою я выскажу потом.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 19 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: простит меня Адель, я все-таки вставлю свои 5 копеек в тему, кто же все-таки должен остаться в самолете. Аллергик на животных или человек-пассажир с животным, при условии, что все правила соблюдены. Я читаю комментарии, просто хотелось бы сразу свою точку зрения высказать. Я считаю, что самолет должен покинуть человек с аллергией, потому что это его зона ответственности. То есть человек, зная, что он летит на долгое расстояние, да, не запасся своими таблетками от аллергии. Да? При том, при всем, что я как бы все условия провозки животного, своей кошки, например, которая у меня есть, я соблюл. Сколько было историй? Вспомните, что животные в багажном отделении умирали от переохлаждения. Были истории? Были. Их загрызали другие животные? Были, были. Собака вырвалась, загрызла кошку. Было, было. Я никогда. Я лучше куплю второе место своей кошке, чтобы не повезу ее в багажном отделении. Никогда не повезу свою кошку в багажном отделении. Это моя зона ответственности, мое животное. И я сделал все, чтобы она летела с комфортом. Купил дополнительное место, она у меня в переноске и все прочее. А ты, товарищ аллергик, не позаботился о том, чтобы запастись лекарствами на долгие расстояния, зная, что может лететь кошка или собака в самолете. Поэтому кто в этом виноват? Конечно же, сам человек. Поэтому человек с аллергией и должен выйти из самолета. На ходу.
1: Новое радио. Заходи без причин.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое. Вышел в эфир, просто напомнить, что по статистике самый тяжелый рабочий день у нас с тобой завтра. Так что впереди, это вторник. Так что побереги нервы, плакать будем завтра. Сегодня у нас прекрасная, практически летняя погода. Жаришка плюс 30, океаны твоих любимых суперхитов, суперновинок на новом радио. И еще час с тобой здесь я, Вадим Нанилин. Ну тут фиг его даже знает. Привет. Привет.

Да, кстати, коллеги, по поводу темы, кто должен покинуть самолет, пассажир с аллергией на животных или пассажир с животным, в наших социальных сетях я даже голосование устроил. Если тебе лень что-то кому-то объяснять, просто зайди, проголосуй. Кто же все-таки должен покинуть самолет? Очень интересно мнение большинства слушателей Нового радио. Каждое мнение важно. Я хочу посмотреть, кого больше.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: моя Мишель Облака, суперхит на новом. Ну и в продолжении офисно-рабочей темы, свежее исследование о том, что, оказывается, люди лучше концентрируются, если работают блоками по 25-30 минут. И 15-минутная передышка должна быть. Короткий интервал помогает удерживать внимание и не выгорать. То, что нам в преддверии лета так необходимо. Согласись, до лета осталось всего 2 недели, даже чуть меньше. А то, представляешь, лето приходит, а мы уже выгорели. Вот. Женя Трофимов, комната культуры. Ася, Джеймс Блант, они только очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
2: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
4: Опять совпало.
2: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
1: на новом радио.
5: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
7: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках.

0: Артик Асти, Артем Качер со своим суперхитом в опере нового. Но любой приходит и уходит, а день хочет навсегда. Россияне стали реже видеться с друзьями из-за отсутствия денег, пишут. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба превратилась в слишком дорогое удовольствие. 40% встречаются реже, а 3% и вовсе перестали выбираться куда-либо с приятелями. А встреча с близкими обходится недешево, в первую очередь из-за расходов в кафе и ресторанах. Ну, я не знаю, последний раз я со своими друзьями в кафе и ресторанах был никогда. Обычно встречаемся где-нибудь на квартире, и все это у нас дешево и вполне даже дешево, да.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-2968, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Body Talk. Рен Миллер со своим суперхитом в эфире. Ну, я думаю, для первого дня достаточно. Усваиваем услышанное. Я же полез сейчас посмотреть промежуточные результаты голосования. Напомню, буквально несколько минут назад спросил у тебя, кто же должен покинуть самолет? Человек с аллергией на животных или человек с животным? В наших социальных сетях голосование устроил. Так, и что? Давай я проголосую тоже. Кто должен покинуть самолет? Пассажир с аллергией на животных или пассажир с животным? Я считаю, что пассажир с аллергией должен покинуть, потому что он не позаботился. Почти 1000 человек проголосовало, а вы мне нравитесь все больше и больше. Давайте продолжим уже в следующем часе. Мои коллеги рвутся в бой. Не забывай, сегодня в 18.00 твоя подружка Эви. Что будет? Что будет?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 19 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони. 272-73-73.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
0: Новые.
2: Всем привет, это Мэри Гу.
3: С вами Джонни.
4: Меня зовут Йолка.
5: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
6: С вами Полина Гагарина.
7: Всем привет от группы Пицца.
8: Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

Понедельник продолжается, и сегодня отмечается день встречи с прекрасным, ни на что не намекая. Ну вот, Дмитрий Лапиков теперь в эфире. Тебе отличного настроения и прекрасного завершения вечера.

0: Друзья мои, новость, которая понравится абсолютно всем. В соцсетях уже, я смотрю, множество положительных реакций. В России прокат самокатов могут сделать по входу через госуслуги. Ну, или, ну вот не это ли заставляет улыбаться? При этом минимальный возраст для начала аренды хотят сделать 16 лет, и подобные меры уже готовятся, как заявляют в Минтрансе. Могут внести изменения в ПДД, ограничить доступ в шеринг несовершеннолетним, создать реестр СИМ, то есть средств индивидуальной мобильности, и технологии подтверждения возраста водителя. То есть не только прокатные самокаты, но и те, которые можно купить на маркетплейсах, например, которые разгоняются до 60, 70, 80 км в час. И, кстати, дети на них ездят тоже. Все это, возможно, попадет под определенные правила. Ну, как будто бы новость очень даже позитивная. Все, мы продолжим. Вернусь через несколько минут.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Не лет, Олег Майами, Леша Свик. Суперхит «Не вспоминай». Парни отлично себя чувствуют после его выхода, но сейчас не о них. Я, знаешь, посмотрел и не могу вспомнить, а когда последний раз мы работали вообще с Эви. И, честно говоря, соскучился. Осталось меньше получаса до Эвиленда, но до конца этого часа услышим «Тестостерон», «Дискотеку Аварию», «Мадонну», «Артик Асти» и новинку от «Елки». Буквально через несколько мгновением. Ну, а тебе? Тебе что? Просто отличного понедельника и вот завершение его. Поскорее.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.
3: Реклама. Реклама.
2: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Новое на новом.
16: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Мадонна образца 2009 года. Я увидел сейчас, что трек-то записан вместе с диджеем и продюсером Полом Окинфолдом. А тут, знаешь, трек сразу был обречен на успех. Пол работал со Snoop Dogg, с Massive Attack, с кем он только не работал. И, как написано, выдержка — это своего рода музыкальная вечеринка в честь всей карьеры Мадонны. Вышло? Очень круто. Дмитрий Лапиков за старшего на этот вечер. Скоро продолжим.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют! Вы слушаете Эвиленд, меня зовут Эви. Ну что я вам хочу сказать? Я прогревала еще на прошлой неделе, поэтому могу сказать вам только одно. Сегодня со мной и завтра, и кажется, в ближайшее время будет работать он, сын маминой подруги, девочки, Дмитрий Лапиков.
1: Вздох был слишком тяжелым перед тем, как объявить.
0: Ну я просто прикинула так, 2 недели унижений. Ладно, я готова это выдержать. Окей, учитывая, что периодически еще будет Вадичка, но это какой-то бесконечный.
1: А когда будет Вадим?
0: Ну, я предполагаю, что ты не всегда сможешь со мной работать.
1: Специально для тебя?
0: Отпуск
1: я постараюсь.
0: Взял.
1: Нет.
0: Ребят.
1: Но я постараюсь быть каждый день.
0: Ребят, ну какой он молодец. Еще в костюме пришел. Нарядный. Перед моим выходом поставил песню. Это не женщина, это беда. Ну, влюблен тайно жестко. Ладно, мы не будем даже это разгонять. Я к вам с хорошими новостями, потому что понедельник. Итак, первая хорошая новость. До пятницы 5 дней. Круто? Супер. Вторая хорошая новость. Лето через 2 понедельника. Но этот понедельник мы уже списываем. Все, он уже фальшивка, дешевка, он нам уже не нужен. Он уже почти закончился. Соответственно, 1 понедельник и лето. Круто?
1: Вообще. Слушай, так у тебя и настроение такое хорошее.
0: Настроение у меня прекрасное, в принципе, всегда. Вообще. Я драма только дома, а на работе-то я
1: и
0: вообще...
1: по четвергам.
0: По четвергам я токсичная. Не надо путать, это другое, это другое. На улице жарище, пеклище. Все, значит, ходят с голыми брюхами. Это я к мужчинам обращаюсь. Мы на прошлой неделе обсуждали, в каком состоянии ваши тельца, насколько вы, ваш летний гардероб готов. И кто-то нам написал, что... Померил все шорты и все малы, я думаю. Вот люди, которым они малы, они все равно сегодня их надели. Потому что я смотрю и думаю, ты мой чайничек, какой ты милый.
1: Ну а что, все должно быть просто, знаешь, подчеркивать фигуру.
0: Я никого вообще не осуждаю.
1: Даже
0: ребят.
1: Если фигура на несколько килограммчиков.
0: Мы, ребят, в таком случае мы жестко начинаем топить за бодипозитив и говорить, что я люблю себя такой, какая я есть. Все, это так просто. Спасибо 26-му году за то, что мы можем любую дурку-дичку провернуть. А что стоишь, подслушиваешь? Наташа пришла, глядит на меня. Мы вот сейчас будем слушать песню, и вы спросите, почему именно это будет та песня?
1: А, ты хочешь уже сразу ту?
0: Ну нет, давай потом, я потом расскажу, почему я хочу ее послушать.
1: Я вообще нет, я ее не ставил, тебе просто показ.
0: Просто классическую радиовещательную песню.

0: Так, значит, что я полезного посмотрела? Сегодня изучила историю Ванги. Не спрашивайте, но я подумала, что я давно не смотрела. Мне захотелось чего-то беременна в 16, меня уже не прикалывает, уже скучно. Жду ли новые все какие-то несмешные? Да и вообще, я опять напоминаю, уже месяц я сижу, ни одного письма из тюрьмы, друзья мои. Уже ли, что у нас какие-то каникулы, все вышли? Вы давайте не дурите, все вышли. Я помню хотя бы те письма, что вы мне писали, что вам там всем по 4 года еще сидеть. И что? Одноразовая акция? Где мои теплые открытки? Короче, Ванга. Ну это вообще. Значит, я никогда не погружалась в биографию Ванги. Она, значит, оказывается, есть теория, что это был спецпроект. Спецпроект, мне кажется, не так это говорится. Проект спецслужб, вот. Что она вообще такая. Но единственное, что мне понравилось, это то, что Ванга предсказала карьеру. Кому? Филиппу Киркорову.
1: Ну так они же из одной страны.
0: Да, ну... что она говорила, вижу, мальчик будет на горе, в руке палка, звезды. Палка — это микрофон, имеется в виду, конечно же, на горе, то есть на пьедестале славы, буквально звезда, поп-король.
1: А я что-то думаю. Еще было у нее из бывшегося?
0: Ну да, там всякие теракты, но у нее была очень интересная формулировка на все, что вот будет максимально либо все плохо, либо все хорошо, все зависит от вас самих. Ну то есть будет какая-то катаклизма, но люди должны сами предпринять какие-то действия, и тогда будет либо все плохо, либо хорошо. Но я знаю, что в 26-м году нас ждет встреча с инопланетянами. Я досмотрела до конца. Так что ожидаем.
1: И... А у нее до какого года прогноз-то вообще?
0: Там есть 3000 какой-то, в 3100-м, по-моему, будет конец света. После войны на Марсе. Там все расписано. Ванга обо всем позадумала.
1: А про 2012 она также говорила?
0: Ну там вообще мы должны были уже все умереть. Ну там, понимаешь, видимо, мы сделали все правильно, чтобы не умереть. Но, значит, по поводу инопланетян. Вот вы хихикаете, да, хахакаете. А я вам скажу, что в прошлом году вообще-то была обнаружена комета, и ученые определили, что движется она не как комета, а как космический корабль. Управляемая комета. Так что, возможно, инопланетяне реально на вписку приедут в этом году. Круто! Ну, в общем, это все потрясающе, друзья. Именно поэтому будем слушать.
1: Почему мы не в шапочках из фольги сидим?
0: Это,
1: знаешь,
0: похоже,
1: с такими шизотеориями. Но подводка хорошая была.
0: Ребят, умоляю, я хочу быть этой песней. Когда я умру, просто пойте ее, как будто это я, Киркоров, у него. Ну, придумаем.
2: К огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Блок, ну, типа, Дженни с района. Своя девчонка.
1: 2002 год. И знаешь, круто. Кто? Ты вообще знаешь, кто читает рэп в этом?
0: Ну-ка.
1: Style Spi. Тебе о чем-то говорит?
0: Нет.
1: Это мне тоже. Я решил просто посмотреть, потому что у меня такая история была в клипе Give It To Me Мадонны. Там знаешь, кто молодой? И он просто, он прям бэк, небольшой бэк, Фаррелл, потому что он продюсировал этот трек. И он там такой молодой, ну хотя как молодой, он и так и
0: но
1: сейчас
0: он не стареет,
1: выглядит.
0: Он тебя типа, выглядит в 20-50 одинаково.
1: Ну да, просто седых волос у него стало чуть больше, а там и он добавляет немножко там чуть-чуть, что там такое.
0: Захотелось пересмотреть клип Чанский, чтобы проверить, насколько ты не врешь мне.
1: И верь мне, trust me.
0: Я верю, я верю.
1: Дядя Сэм, я тебе верю.
0: Дядя Сэм, я тебе верю. Обожаю. Я сегодня, кстати, тоже потратил время на то, чтобы получить старые мемы. Ну, если вам интересно, как проходит мой день, поэтому я бы заказала пиццу 4 сыра Мазерати. Ну, знаете, да? Я люблю это все. Ну ладно, к этому позже. Друзья, я поняла, что время-то летит, а я вам не сказала, что мы сегодня будем обсуждать. А так как лето уже вот около почти, скоро все вот эти отпуска. Ага. Вопрос. Вот вы, когда едете в путешествие в новый город, может быть, в страну, если у нас, да, монетка, копеечка вводится в карманчике, вы где предпочитаете останавливаться? У знакомых? Или вы снимаете квартиры? Или, как говорит Дмитрий, апартаменты? Но Дмитрий сидит в костюме, он не может говорить, я снимаю хату. Дмитрий снимает апартаменты. Или, может быть, вы снимаете отель или хостел, что-нибудь такое, где за вами все уберут, всем накормят и ничего делать не надо. Вот сегодня будем обсуждать, но мне не надо, чтобы вы просто написали: «Привет, я Вася, я снимаю отель». Нет, пиши: «Вася, почему отель? Ну, почему ты выбрал именно его? Дешевле, дороже, красивее, прикольнее?» И какие-нибудь, естественно, сюда же нам нужны казусные вот эти вот ситуации, да? Сняли через какой-нибудь сервис, а вам вместо ключей положили ничего, и вы сидите без денег и без квартиры. Ну, какую-нибудь такую вот приколдесную историю. Вот.
1: Я помню, видел возмущение в интернете, как российские туристы купили через туроператора, значит, себе путевку, приехали в отель, а он оказался заброшенным.
0: Вот.
1: Ты представляешь, заброшенный отель рядом с нормальным. Этот заброшенный, там действительно там все очень плохо было, стоит как нормальный отель. И им просто говорят: «Сори, все, ничего».
0: Не все, и а что ты сделаешь?
1: И при этом самое обидное, что рилс всегда обрывается, а потом тебе он не попадается, и ты так и не узнаешь, что же с ними произошло. Но я помню во времена, когда меня возили в Турцию каждый год, значит...
0: Ноль лет примерно.
1: Тогда, да, когда мини-диско, я же придумал.
0: Конечно.
1: Блин,
0: спасибо, Дмитрий, вам за песню «Поезда». Это лучшая песня вообще турецкой анимации.
1: Короче, очень часто нас заселяли, при этом оплачен был нормальный номер с видом на море. Угу. Заселяли в какой-нибудь бунгало, и моя мать шла разбираться. И все.
0: Моя мать!
1: И потом нас, знаешь, вот этот панорамный вид был прекрасный. Ну, то есть, они любят обмануть, а вось прокатит.
0: Они
1: поэтому...
0: просто не понимают, что с русскими нельзя так играть.
1: Вообще.
0: Они не выиграют, тут игры, нет, да, шансов.
1: Поэтому я сейчас предпочитаю апартаменты, потому mm-hmm. что ты, в принципе, видишь. И вот, ну, какие фотографии, такое оно на самом деле оказывается в жизни. Зачастую. А у отелей очень часто красивые фотографии, сделанные давным-давно и на текущий момент не имеющие актуальности.
0: Mm-hmm. Спасибо, Дмитрий, большое за ответ. Друзья, значит, во всех соцсетях сейчас...
1: Ну, ты же такие развернутые ответы ждешь.
0: Да, вот, друзья, если вот вы еще, может быть, ЕГЭ будете скоро сдавать. Дмитрий привел пример, как нужно отвечать на мой вопрос. Все сейчас услышали, все идут во все наши соцсети. Я вижу, кстати, ваши комплименты какие-то внезапные. Спасибо. Смотрите, значит, слушайте и пишите. Все по теме. Все, погнали болтать. Ура!
2: Давай уедем в Эвиленд.
3: На новом радио.
4: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: Новое радио.
3: Радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Тут написали, что Киркоров не просто так мне в голове попался, потому что вообще-то все победные матчи «Локомотива» сопровождаются данной композицией. Да, друзья, напомните, когда у нас игра, не завтра ли? Потому что была вчера игра с Акбарсом. Стоит мне, вот только, вот я вам говорю, это какое-то проклятие. Каждый раз, когда я в эфире что-то про это говорю, моя команда, ну, немножечко не тянет, чуть-чуть. Но счет в серии 2-2, ничего страшного. Ничего страшного. Дмитрий у нас хотел каким-то расследованием поделиться. Соответственно, кстати, друзья, у Сишкина нет, потому что у него декретный отпуск. Вы что, пропустили, что Миша батя? Ой, простите, какой он Миша? Он же Данил Михайлов. Поэтому он...
1: А у него у ребенка двойное отчество будет?
0: Да, Михайловна Даниловна. У Сишкиновна, Дик-Диклеровна, Усата Пушковна. Я думаю, вот такая будет логика. Все, давай свое расследование.
1: А, кстати, я думал, что завтра... А может, Мише написать и попросить, что, Миша, можно я один раз проведу ЧБР? Разреши мне.
0: А, попросить провести ЧБР без него?
1: Да, да. Это же его детище. Да,
0: да, да. Ну, вообще-то был даже целый мой плейлист. Я думаю, что кредит доверия ко мне более чем. Но,
1: а при чем тут ты, извините меня?
0: Не знаю, допустит ли он твои пальцы до этого проекта.
1: Блин.
0: Ручонки твои шаловливые.
1: Поэтому... Ну, он, кстати, он никогда не говорил «нет», как и я ему. Но вот представляешь, это как раз настанет тот момент единственный, когда он скажет просто типа «нет».
0: Нет.
1: Я напишу, «Миш, привет!»
0: Нет, Дим, нет. Не знаю, подумаем об этом. У нас есть сегодняшний вечер и завтрашний целый день. Может быть. Не хочу обещать, как пойдет. Как пойдет.
1: Короче, я просто сегодня услышал один трек, который звучит следующим образом. Если я сейчас все правильно здесь натыкаю, то звучит он так. Прикольный. Это Серхио Мендес. И тебе это что-то напоминает?
0: Да.
1: Это тебе очень что-то напоминает. И я прям слушаю, а он мне играет фон. И это прям очень сильно что-то напоминает. А напоминает это, значит, следующее. И я был, мягко говоря, точнее, я сразу понял. Это 92-й год был только что. А вот у нас 2018-й, наверное, или какой-то такой. Ты прикинь? Ты поняла, да?
0: Дмитрий!
1: Прикинь! Просто!
0: А возможно, это адаптация.
1: Они просто... Какая адаптация?
0: Ну, типа, нет такого, что они в кредитах указали.
1: Я не смотрел, надо чекнуть, но... здесь просто, вот просто еще раз, на всякий случай, для тех, кто...
0: Ребят, ну он, вы понимаете, он это делает, чтобы показать, что он готов проводить ЧБР завтра.
1: Да,
0: он
1: да,
0: может.
1: Но просто еще раз. Это просто, смотри, просто ты берешь и поешь слова. Атмосфера маскарада. Боже, гори, а ну все там, что там. Зима чудесов, нет пути уже назад. Во, и все, и девчонки. Прикинь.
0: Ну,
1: вот так.
0: Ушки на макушке.
1: Я вот сегодня, 92-й год, и Серхио Мендес просто, если ты не помнишь, кто это такой, а я думаю, что ты помнишь, я, может быть, сейчас и не найду, это трек «Машки надо» с Black Eyed Peas.
0: Да-да-да.
1: Который у него был отдельно, потом Black Eyed Peas с ним вместе записали, он стал популярен на весь мир, а так в Бразилии это очень известный чувак. Вот так, прикинь.
0: Захотелось, кстати, Black Eyed Peas послушать вот с этой композицией.
1: Нет.
0: Ну, ты поищешь и поставишь. Как тебе такой расклад?
1: Я подготовил тебе другое немного, потому что настроение летнее.
0: Я не могу, ребят, он подготовил, все
1: настроение
0: скачал,
1: летнее,
0: все нашел.
1: Настроение летнее? Скажите мне просто «да». Ладно, мне ваше «да» не требуется, потому что вот этот трек.
0: Дмитрий, ну вы радуете меня

0: от 1 до 10 на сколько лайк? Конечно, 10. Короче, а я не могу, мне не хочется прерывать. Пусть ты сам меня прерви.
1: А оно само сейчас все. Он такой, ха-ха-ха-ха. Оп.
0: Ну, ювелирно. Ну, вообще, что за диджей? Друзья, мы сегодня обсуждаем, где вы живете, когда едете в отпуск, да, снимаете апартаменты, квартиры, хостелы или отели. Значит, вот нам пишут, снимали апартаменты в Сочи, прилетели ночью. Собственники сказали, что оставят ключи под декоративным камнем в клумбе возле входа. Скинули фото, все понятно. Мы с женой увидели 6 таких похожих клумб, ковырялись в каждой. В моменте начали уже ждать, что, ну, сейчас за нами как бы приедут, потому что это странно, ночью ковыряться в клумбе. В итоге нашли. Да, приятная история. Мы сейчас с друзьями ездили в Грузию, и мы меняли две квартиры. Первая квартира мы выбирали по принципу, чтобы было две ванны, потому что в компании нашей было две дамы, и важно распределить время так, чтобы все успевали собираться. Ну, чтобы у всех было свое спальное место, чтобы это было в центре и бла-бла-бла. Первая квартира была почему-то подозрительно дешевой. Вот прям она была очень дешевой, хотя там три спальни, две ванны, и мы думаем, странно, но поехали. Как выяснилось, когда мы уже приехали, а мы приехали ночью в Тбилиси, там перекопали все вокруг дома, там была стройка, которая не останавливалась, было очень громко, очень шумно, и, собственно, к подъезду было не подойти, потому что там все было перекопано. Поэтому, ну неприятный
1: три звезды.
0: Сюрпризик, неприятный сюрпризик, но квартира норм. Но хотя мы зашли и слышали, как играет очень громко рояль, потому что стены были, видимо, из картона, но соседи нас испугались, мы были очень громкие, и после этого никто не играл.
1: А я в Стамбуле в прошлом году, апарты супер.
0: Но.
1: И в центре, но четвертый этаж, и лестница была, но она чуть ли не вертикальная. Она настолько узкая была, с чемоданом подняться было очень тяжело, он бил тебе по ногам, и этого не было. Вот в фотографии вообще не предупреждали. В фотках все было, и да, действительно, они соответствовали тому, что было заявлено, но вот маленькое но. Причем подъем был с улицы, значит, один пролет, потом площадочка, вход в барбершоп, потом дверь, которая открывается наружу, но перед этой дверью еще три ступеньки. Три ступеньки, ты то есть должен подняться, как-то открыть. Она тяжелая, железная. Если она, не дай бог, закроется, то тебя отрежет пальцы, я не знаю, или что, но она прям такая, знаешь, массивная. И ты должен зайти, забежать, успеть с чемоданом, открыв по коду ее. И потом еще пилить, запыхавшись, а жара была. Ну, ты понимаешь. Весь приходишь потный туда и смотришь, ну, какие красивые апартаменты.
0: Ой, такая красивая комната, блин, спасибо, что не набрали.
1: Их было две.
0: Извините. А есть такое, что когда ты приезжаешь вот в квартиру, нужно все ящики изучить, посмотреть, что у тебя оставили?
1: Там ничего не было.
0: Ребят, вы так делаете или нет? Ну, типа, так приятно найти что-то, чем ты не будешь пользоваться, но типа, о, шампунь, круто. Нет у вас такого? Нет.
1: Чужой.
0: Ну, типа, чужой.
1: Открытый.
0: Чужой, целый шампунь, ты думаешь,
1: ну, целый еще, ладно.
0: Или, блин, оставили сникерс. Ну, нет такого?
1: Сувенирчик.
0: Мне очень нравится, мне кажется, в этом что-то есть. Ну, типа, тебе подумали. Нет, ладно.
1: Ну, вообще, обычно, когда уборка, это все выкидывается.
0: Все, ладно. Я не понимаю, если никто.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
0: Шоу Лэб с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты Термейтс, секретные звездные гости. Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Айова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем Сода, Эй Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
10: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
11: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-500-43-029-68, категория 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Я вызываю на разговор всех аллергиков. Дмитрий, вы не знаете, но я аллергик. У меня аллергия примерно на все, что сейчас цветет на улице. И так, есть, если у тебя аллергия на березу, то она перекрестная. Соответственно, вся клубника, черешня и все фрукты, где есть косточка, ты тоже есть не можешь. И я, значит, всю прошлую неделю ныла и страдала, потому что зацвело все разом. Вся эта ваша сирень. Корзина сирени 200 тысяч на патриках.
2: Да.
1: Чуть-чуть дурканули вообще в край. В общем, вот это вот все. Я это жестко ненавидела, потому что я не могла дышать. Значит, выходные я немножко...
2: Потому что здесь так красиво.
1: Естественно. Хотя тебя я не видела. И вот, значит, я что-то там перемудрила с антигистаминами. И вчерашний день у меня прошел вообще в беспамятстве. Потому что я просто осознала, почему нельзя делать передозы этими таблетками. Ты просто спишь. Ты как будто бы под общим наркозом пребываешь перманентно. Это очень странно. Это очень-очень странно. Вот.
2: Да, бывает.
1: Да, я теперь понимаю, почему у выходного такой вайб. Вы же просто как мебель оба. Я не понимаю, чему мы удивляемся.
2: Мы тут вообще... Мне просто, я не могу тебя в этом поддержать, потому что у меня тут, фу, никакой аллергии нет. Я видел, что...
1: Какое-то сострадание поддержать девочки, мальчики, он даже не смотрел на меня.
2: Я хотел...
1: Он просто смотрел в ко... Ты чё?
2: Так я ищу Аймблу да Буди да Будай, но я не могу найти Аймблу да Буди да Будай, понимаешь?
1: Значит, мы послушаем ее в следующем часе.
2: Ладно.
1: Я в шоке. Как вот? Так ты реально не соведущий, а просто комод какой-то бесчувственный. Еще сейчас обидится на меня за это. Хотя обычно он просто в телефоне сидит, когда я разговариваю.
2: Да неправда это!
1: А теперь он просто сидит в ком смотрит. И все, что он мог, все сострадание, это... понятно.
2: Аллергия? Понятно.
1: Понятно. Нет аллергии? Понятно.
2: Просто ты сказала, что тебе нельзя есть фрукты, овощи и так далее. Я не
1: говорила про овощи,
2: ладно,
1: ни слова.
2: Ты сказала, что нельзя есть черешню, клубнику,
1: да,
2: что там...
1: Да. Ну я же ем.
2: Голубику.
1: Нет, голубика можно.
2: Можно? А я думал, у тебя просто денег не хватает. Ты видел, сколько она стоит? 1800 рублей. Сегодня увидел ценник на...
1: Попробуй ходить по вот ларёчкам, где люди на улице продают овощи и фрукты.
2: Да, может, еще съездить это...
1: Может, воды из-под крана попить?
2: Да.
1: Что дальше?
2: Подожди, а разве ягода продается целая? Я думал, только она, ну, нарезанная, в упаковке уже продается.
1: Да.
2: Ну, я обычно такую ем.
1: Да. И арбуз приносит, там он со льдом сразу такой.
2: Да. Ну, без вот этих белых частей. Если есть белая часть, то
1: ну,
2: все.
1: Ни за что.
2: Не. Поэтому, ну, я не знаю просто, как это работает по-другому. И где связь-то? Почему тебе нельзя это, и ты все равно ешь, то есть ты делаешь себе сама хуже?
1: Ты понимаешь, что была история про то, как работает передоз с антигистаминами?
2: А при чем тут ягоды?
1: В смысле? При том, что у меня перекрестная аллергия, и ягоды сюда входят.
2: Я не знаю, как это
1: работает. Ты
2: просто
1: сейчас со мной разговариваешь, как будто сессию сдаешь. Когда ты прочитал только название предмета перед тем, как зайти в кабинет, и пытаешься выкручивать.
2: А у меня так, знаешь, математичка говорила. Плохо,
1: да.
2: Когда не знаешь, еще и забыл. Ну, она мне говорила.
1: Да, и будет.
2: Ты вообще, а ты нормально? Ты меня сидишь, оскорбляешь.
1: Какое оскорбление? Я просто...
2: За эфиром было.
1: Какое?
2: Такое.
1: Я сказала, что он вместо каши на завтрак поел какашек. Говна, ну, я сказала.
2: Вот так ты сказала.
1: Я сказала, что он... Так если он сидит с таким лицом, с таким выражением,
2: да,
1: и с таким
2: вайбом.
1: И даже Наташа зашла и сказала, что-то твой напарник не в настроении. Понимаете?
2: Я
1: иди,
2: сижу,
1: давай пробки, рассказывай
2: погоду. Я сижу, работаю.
1: Вот и поработай.
2: Вы не уважаете.
1: Поработай.
0: Эви Лэнд на новом радио. Новое радио.

0: 7 лет, потому что он ржет в голос уже секунд 30, потому что мы в песне нашли слово «вибратор», и вот он хихикает.
1: Мне больше понравилась твоя реакция. Твой, знаешь, немножко смущенный взгляд, как будто бы леди первый раз такое видит.
0: Нет, я просто... Короче, мы хотели поставить Тимати «Жара» и решили, естественно, проверить, нет ли там чего-нибудь, да, гангстер-рэперского такого всякого.
1: Так мы можем сделать по-другому, смотри, чтобы удовлетворить всех, мы просто возьмем, сделаем так.
0: Нет, я хотела
1: и
0: песню.
1: Ты поговоришь, так и зачем самое же интересное?
2: Москвичи и гости столицы.
1: Нет?
2: Шкалят датчики, в Москве жара.
1: И все, чуть-чуть ты поговоришь на это? И мы как раз уберем до момента, когда там тебя что-то смущает.
0: Ну что, мне теперь текст нужно открывать? Да все, все заруинили вообще тотально. Но я тогда хочу послушать песню Тимати и Насти Кочетковой, другую. Вижу я в твоих глазах застывший вопрос.
1: Ты проверь, может там тоже вибратор завалялся.
0: Нет, это мы ставили в ЧБР, «Фабрика звезд», первая часть или вторая, не помню. Элина Коффман, я вызываю тебя на помощь. Вот эта песня, которую я напела, это какая «Фабрика звезд» по счету была? Вижу я в твоих глазах застывший вопрос, то, что ты чарта, ты мне
1: произнес. Так это ты Элину вызываешь, просто я недавно слышал ЧБР, где Миша спрашивает тебя, какая это была фабрика. И ты такая...
0: Нет, это я знаю, но просто конкретно эту фабрику я не помню. Группа «Банда» была в третьей или в четвертой? Ты помнишь?
1: Я нет, я просто для меня фабрика фоном прошла вообще.
0: Вот и не выпендривайся тогда. Я просто не помню, в какой фабрике была группа «Банда». Суперская группа, альбом класс.
1: Да, если сейчас дизлайков прибавится в наших соцсетях, ты знаешь почему.
0: Ну да уж больше, я и так уже тебя там показала. Оскорбление это или юмор? Ладно, друзья. Дмитрий хочет рассказать нам какую-то новость, которую подготовил к сегодняшнему эфиру.
1: Есть новость, но она немного... Но она чуть-чуть связана с сегодняшней темой.
0: Не обязательно тема, новость.
1: Нет, просто я тебе объясню, в чем новость-то. Мы обсуждаем гостиницы или апартаменты, и вот те, кто апартаменты сдают, они же их купили когда-то. И, возможно, они купили их в ипотеку, чтобы как раз-таки развивать свой бизнес. Так вот, совет для всех, кто купил квартиры. Взявшим ипотеку, посоветовали продать квартиры. Аналитики считают, что тем, кто оформил кредитное жилье в прошлом году, не повезло. Ставки тогда были на пике, а заемщикам придется очень много переплачивать. Им советуют продать квартиры и оформить новый, более выгодный займ. Лучший вариант – купить квартиру в строящемся доме с помощью рассрочки. А когда объект будет введен в эксплуатацию, получится оформить ипотеку на остаток. Звучит, как будто бы очень хорошо, но на бумаге.
0: Где лужа? Хочется спросить. Где
1: да,
0: должна быть
1: в которую
0: лужа?
1: С разбегу сядешь.
0: Ну, ребят... Живите в шалашах, ребят. Какие ипотеки? Вот это вот. Снимаем жилье, пока не умрем.
1: А я тебе скидывал этот видос, где у женщины 13 ипотек, и она часть из них уже закрыла.
0: Кредит
1: и...
0: на 99 миллионов
1: миллиардов? Ну, что-то там такое, да. И там в комментариях шутили, что это та самая женщина, у которой 26 квартир. Это тебе попадалось?
0: Ну, ты мне присылал.
1: Ну.
0: А я смотрю то, что ты присылаешь.
1: И на том спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Все? Да. А ты какая фабрика-то ответа не будет?
0: А ты что, прямо сейчас найдешь? Фабрика четвертая.
1: Я заинтересован. Нет, я вообще тебе другую фабрику ставлю. И не фабрику вовсе. Лето же.
0: Ладно, понимается.

0: Так, мы продолжаем. Мы совсем не читали историю, ВК мы тоже ничего не запилили. Вот такие вот мы просто бездельники. Да, Дмитрий?
1: Да, да, бездельники. Да. Я здесь, конечно, слушаю. Я вообще хотел тебе что сегодня сказать? Все, мысль сбилась. Я попытался отыграть очень участного человека. Не комод, не... Кто там еще?
0: Я тогда историю почитаю, да?
1: Да, да, да, конечно.
0: Он просто даже чат не открывал, чтобы что-то читать.
1: Я все открыл. Первое, что я там увидел, лапиков тебе сколько было? 3, когда «Фабрика звезд» была. Конечно, ты ничего не помнишь. Все, я и там столкнулся с буллингом. С кибербуллингом.
0: А что не так? Ты привык, что все тебя просто нацеловывают в поппи, и поэтому ты...
1: Да, я привык, что я кыштымский карлик, и поэтому меня все любят по умолчанию.
0: Ребят, умоляю, я только сегодня лет узнала, что такое кыштымский карлик. Это очень дурно.
1: И вы, если знаете, кто такой кыштымский карлик, то вы поняли, к чему это была отсылка. А если не знаете, то почитайте в интернете.
0: Да. Так, короче, Наталья, вообще мы сегодня обсуждаем, когда вы едете в отпуск, что вы предпочитаете выбирать? Квартиры или апартаменты? Или вы выбираете просто заехать в отель, заплатить бабла и знать, что вот у вас завтрак, обед, ужин в определенном месте, полотенчика уберут, и не надо ни о чем думать. На самом деле это прикольно. И у меня была такая практика, что я Новый год отмечала в отеле, плюс потом весной. Я на 14... Не весной, на 14 февраля я снимала гостиницу и просто на выходные. И уезжала в центр, и было прикольно. И сейчас я себя поймала на мысли, что как будто бы хочется опять на какие-нибудь выходные уехать в центр в какой-нибудь отель, поваляться в ванной с горячей водой, потому что у меня ее нет. И с кайфом
1: провести время. А наша одна знакомая с тобой уже так сделала.
0: Да, я увидела, и, собственно, поэтому я и подумала, что, блин, а почему я-то забыла про свою такую отдушину? Потому что она стоит денег. Итак, Наталья пишет. Однажды я полетела в Лондон на 3 дня по делам и сняла на каком-то сайте,
1: это
0: типа букинга, себе отдельный... Ты вообще для начала открой чат. Сняла себе отдельный номер в отеле. Когда приехала, я удивилась, что в холле очень много какой-то молодежи. Настороженно взяла ключ и пошла искать свою дверь. Открыв ее, увидела каких-то афроамериканцев в двухъярусной кровати и обалдела. Оказалось, что это хостел. Понимаешь? И кое-как через Google переводчик я пообщался с администратором, объяснив ему ситуацию, что деньги-то уже уплачены за отдельный номер, а не за отдельную кровать. Мне выдали ключ от пустого номера, в котором был душ, туалет и 3 двухъярусные кровати. Но хотя бы я была одна. Но вообще звучит как страшный сон. Представь, Наталья из Сызрани, например, она прилетает в Лондон, заходит в комнату, там 3 двухъярусные кровати и 5 чернокожих парней.
1: Двухъярусные кровати, мне нравится. Ты прям продолжаешь это говорить.
0: Мне очень нравится. Я обожаю это.
1: А я Наталью понимаю, потому что однажды мне надо было в Шереметьево...
0: Ты зашел в комнату с 5 черными?
1: В Шереметьево мне надо было переждать буквально 3-4 часа пересадку. Я не хотел оставаться в этом капсульном отеле внутри и не хотел далеко идти. И самый ближайший отель какой-то был там буквально 3 минуты идти. Вот выходишь из Шереметьево, 3 минуты и все, и ты в отеле. Мы пошли с другом, вот мы с ним вместе там куда-то летели, уже забыл. Мы приходим, нам говорят, да, пожалуйста. А по фоткам это был отель. Вот реально. Я... такого телепорта на юга
0: куда?
1: Не видел в своей жизни никогда. Ты представляешь, комната, ну вот примерно по размерам, как наша студия, а там человек 40, наверное.
0: Нет.
1: Да, и нам говорят, слушайте, а кровати нет. Мы такие, да и не надо, и ушли.
0: И, а что? Мне кажется, это было бы отличная
1: история. С парнями-то зависнуть круто.
0: Нет, это жутко. Я помню, что мы с друзьями тоже 3 года назад были в Владикавказе проездом и вообще не могли нигде разместиться ночью и сняли вот какой-то хостел. Но это был хостел. Ну, скажем так, его сдавали по часам. И там все в номере говорило о том, что его сдают по часам. И звуки вне номера говорили о том, что кто-то снял его вот на час, на полтора. Было ужасно, но у нас не было выбора. Абсолютно. Ну и мы ничего не подхватили, поэтому все нормально. Живем.
1: Отзыв оставила?
0: Да, конечно, 5 звезд. Хочу вернуться еще раз.
1: Так, история. Поехала как-то в командировку в маленький городок. Ты же это не озвучивал? Поселили в местном отеле, переделан частный дом. Или это только что было? Нет, это не было. Это было про Лондон.
0: Да.
1: Вот мне, чтобы поддержать, сказать нет, я не
0: рассказывал. Поддержать в чем? Что ты безучастно помогаешь мне вести эфир?
1: Нет. Короче, местный отель, переделан частный дом. Места для авто совершенно не было. Пришлось поставить прямо перед входом. Через пару часов подъехали местные ребята отдохнуть в сауне в этом же доме отеля. Я себе накрутила, что вот будут они выходить нетрезвые, это, подышать воздухом, значит, пойду отгоню подальше от входа, а то еще фару разобьют. Отогнала, сдавала задом, угодила накликала фары в клумбу. Фара разбита, я даже не расстроился, наоборот, хохотал в истерике. Накликала,
0: настолько
1: получается.
0: Настолько безинтересно ты прочитал эту историю, что я просто не знаю. Дмитрий, нужно выйти и зайти нормально. Слов моих просто нет. Просто про что-то вот просто посередине вспомнил про интонацию какую-нибудь. Я в шоке. А этот человек еще на телеке работает, понимаешь?
1: Чел. Этот чел.
0: Это да. Человек, я сказал.
1: Ты сказал, этот чел работает.
0: Я сказала человек.
1: Ай, нет. Это вообще это все, я не знаю.
0: Дмитрий,
1: это...
0: ну пора уже.
1: Этот чел работает.
0: Я сказала
1: Расслабься.
0: Человек.
1: Я сказал чел.
0: Друзья, пожалуйста, напишите в чате. Я сказала человек.
1: Я пытаюсь этот эфир вывести на позитивный лад. Она продолжает. Она продолжает
0: Чтобы
1: топить меня.
0: Чтобы вывести эфир на позитивный лад, нужно включить.
1: Александр Иванов нам сейчас все скажет.

0: like it.
1: Новое радио.
2: Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: хочется всегда.
1: Так, значит, Юля, ожидаемо, с цветами на аватарке, написала мне, что я нарцисс, что у меня занебесное эго, что я ужасно каждый раз гашу всех своих соведущих, и в этот раз тоже проявляю все эти диагнозы. Я бы могла предположить, что это ты с фейка.
2: Да, да, да.
1: Но,
2: да,
1: скорее всего, действительно, я надеюсь, что это психолог. Иначе как это еще объяснить? Юля, я вам свои извинения приношу за Дмитрия.
2: А мне нет.
1: А Дмитрию за Юлю все извините, все простите. Хотела какую-нибудь новость прикольную рассказать. Поняла, что что-то совсем тяжко все с новостями. Как-то каких-то... Хочется хороших новостей. Хорошие новости мне не попадаются. Понимаете? Поэтому как, ну, я умываю руки в этом новостном.
2: Хорошая новость, я ее, правда, сегодня говорил уже, но тебе она тоже, наверное, понравится, что самокатчиков хотят единый реестр сделать, и, короче, всех это, и чтобы регаться, чтобы, короче, кататься на самокатах можно будет только по госуслугам. Вот такое предложение рассмотрели. Ох, сразу когда?
1: А это хорошо.
2: И улыбка-то на лице. Ай, вот новость, которая порадует всех абсолютно, кроме Макса Астахова.
1: И тебя, кстати, насколько я помню, ты тоже любишь летом на самокате покататься, разве нет?
2: Опционально, опционально.
1: Ну, мне кажется, что вообще все любят кататься на самокате. У меня плохое зрение, поэтому я не фанат. И из-за того, что они все не смотрят, куда едут. Понимаете, я бы, может быть, и не хейтила всех самокатчиков. Я хочу верить, что есть... Просто меня назвали, ну, меня оскорбили, и я теперь пытаюсь быть ближе, да? Хочу теперь всем понравиться, сказать, я не всех самокатчиков ненавижу. Есть хорошие самокатчики.
2: Прогнулась.
1: Я совсем не хочу, чтобы вас сбивали, отменяли. Но вот я когда хожу домой, тут нужно вот перейти мост. У нас тут есть такой красивый живописный мост.
2: У нас.
1: Они тут носятся, как угорелые, им вообще наплевать. Вообще просто, и они тебя вот так вот локоточком заденут, толкнут, сигналят, орут. Я думаю, а с какой стати мы вообще решили, что данная пешеходная зона для вас? С чего мы это взяли? Вчера, значит, или позавчера. Короче, как-то тут недавно я была в парке Горького. Там на набережной отстроили какой-то просто... Собянин сошел с ума опять там.
2: А я был на открытии
1: там
2: этого.
1: Там просто какая-то психушка.
2: Ты знаешь, с кем я там был?
1: С Собяниным.
2: И патриархом.
1: Интересно, необычно. И, значит, вечером там очень много людей. Огромное количество людей. Там, в принципе, невозможно ходить. И там же есть еще самокатчики и какой-нибудь дед с колонкой, который слушает дурацкие песни. И вот он так вот за вами едет повсюду, чтобы вы точно, точно заценили его плейлист. Поэтому я рада, что самокатчикам будет сложнее кататься на самокатах, потому что, друзья, ну какие самокаты, ну зачем, ну чего? Возможно, просто я не каталась, и поэтому я так вот негодую. Ну, возможно, просто вы не умеете нормально ездить.
2: А у меня есть, знаешь, для тебя еще какая новость?
1: Ну-ка.
2: Касаемо лично меня, появились в Москве снова прокатные мопеды. Есть и такое. И два года назад я на нем разложился, ну, в повороте, упал чуть-чуть. Их не было прошлым летом. В этом году они появились, и я думаю, блин, а
1: я думаю, что не надо, не надо, не надо.
2: Они разгоняются до 65 километров в час.
1: Я думаю, не, ты такой спиди-гонщик. Не надо, не надо, не надо.
2: Ну вот, поэтому...
1: Пусть это будет самокат. Я думаю, этого достаточно. Какой
2: мопед? Я все равно недавно упал, поэтому...
1: Самоката?
2: Нет, я упал с велосипеда, и я ходил делать МРТ в 2 часа ночи. Ты знал о таком?
1: Нет, ты не рассказывал мне об этом.
2: Что? И я лежал там, короче, как Супермен, вот так руку вытянул.
1: А ты на руку упал?
2: Я упал на руки две, и я просто 2 недели прошло, у меня что-то само все не прошло, я подумал, надо сходить к врачу. Мне врач говорит, ну давай мы сейчас проверим, а нет ли у тебя перелома лучевых костей. Я такой, давайте проверим. Вот сходил, мне сказали, да все нормально с тобой. Но физиолечение.
1: А ты заценил трек, который в МРТ в машине включают, когда ты туда ныряешь?
2: Вот этот.
1: Мне очень нравится.
2: Так, а я знаю, что сделал? Так как это было 2 часа ночи, я вздремнул там.
1: Нет, это странно. Мне кажется, какие-то детали истории упущены.
2: Именно, нет, именно. Так ты лежишь на животе с вытянутой рукой.
1: Да, мне делали МРТ.
2: Тоже руки?
1: Нет, это груди.
2: Это как?
1: Там специально есть, когда ты делаешь МРТ груди, там такая выемка. куда ты ложишься и головой вниз. И лежишь там полчаса. И просто и тут. Просто это был мой первый раз МРТ. Я не знала, что будет такой трек. Я знатно офигела. Мне никто не предупредил.
2: Но ты лежала так, как лицом вниз, тебе не было стрёмно, правильно?
1: Ну да, я закрыла глаза и просто...
2: Большинство же МРТ смущает тем, что это давящее на тебя пространство, и это тебя начинает вводить в паничку какую-то.
1: Всегда.
2: Ну, ты лежала, кайфовала, да?
1: Полчаса я просто надела, чтобы это быстрее закончилось.
2: Да, кстати, это так долго. Я думал, сейчас 10 минут и все. Ага. 20 или 25 минут я там провалялся, и поэтому тоже было не очень. Короче.
1: Ребят, присылайте сынки. Ой.
2: Сынки.
1: Присылайте фотки. А я могла ведь еще что-нибудь хуже сказать. Присылайте фотки своих рентгеновских снимков. Давайте делиться, кто что делал. Как нюцы, получается.
2: Да, кстати.
1: Не,
2: а что похуже ты могла сказать? Чел, например? Этот чел.
1: Мы не должны раскатывать дальше эту историю. Поприсылайте фотки, кто что делает, у кого какой вид, кто там рука на руле. Ужин, пожалуйста. Хочется ощутить, что вы все существуете, что мы не одни в этом замкнутом пространстве. Спасибо.
0: Эви Лэнд на новом радио.

Мне очень нравится, что вы все присылаете руку на руле. Как будто другого ничего не существует. Обожаю, ребят, ну лучше. У нас какой-то такой сайт знакомств сейчас произойдет по маркам машин.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: только 2 часа.
1: Тут очень странный комментарий под кружочком. Написан: если бы я был девушкой, я бы хотел, чтобы ты за мной заехал. Написал Руслан. Наверное, это тебе было адресовано.
2: Чё к чему?
1: Если ты сомневался, носить тебе костюмы или нет, то даже пацаны одобряют, носи.
2: Так он такой, он что, летний у меня?
1: У меня уже кашель что-то начался. Слушайте, а вот я, кстати, хотела это обсудить тоже. Если у вас на работе есть дресс-код, а на улице такая жара, это получается, вам ни шорты, ничего нельзя носить? Ну, это же просто невозможно. Надо будет как-нибудь обсудить. Как... Вот мы дождемся, когда будет плюс 32, 30, 100, и обсудим обязательно. А, это не ведущий Мэри, спасибо, что опозорила.
2: Руслану спасибо. Ну
1: Руслан,
2: ладно, чего
1: ты? Сказал бы, что... Ну, у него нормальный костюм, красивый такой, роскошный, что ты? Нормально, чисто по-пацански. Там чел скинул фотку на руле Мустанга. Это ему адресовано.
2: Блин.
1: Ну все. Все, у Димусика нет Мустанга, поэтому костюм тут, конечно, не перебьет. Мне нравится Ford Mustang. Мне кажется, это очень секси-машина.
2: Я что должен сказать, да? На то, что только что мне сказано было, а у Димы нет Мустанга.
1: Нет, я сказала, что мне нравится Ford Mustang. Мне кажется, что это очень секси-машина.
2: Ну, я ездил за рулем Мустанга, давай так. Ну, нормально, нормально.
1: Вот, спасибо.
2: А вообще просто, Руслан...
1: Я думаю, нужно остановиться на этом
2: ладно.
1: Моменте и дальше не разгонять.
2: Ладно, ладно, ладно.
1: Мы сегодня обсуждали, где вы любите останавливаться, в квартире или в отеле, когда едете в путешествие, и почему-то почти все, очень большинство написали про отели, но в этом правда что-то есть. Особенно, когда ты редко бываешь в отпуске, потому что Наталья написала, что она 44 года не была в отпуске. Это, конечно, ужасно, потому что работа, дети, дом, моя хорошая. Я предлагаю всех бросить и уехать. Ехать на недельку с подружкой куда-нибудь. Просто чтобы что? Просто чтобы отдохнуть. Вот, поэтому мне нравится уже сейчас обсуждать отпуска. Хотя у меня он еще не скоро. Хотя, кажется, через 2 недели. Но не будем об этом. Что там 2 дня всего, не считается. Поэтому вот, я за то, чтобы снимать то, что по кайфу, естественно. Конечно же.
2: Не, ну вот ты что выберешь?
1: Смотря...
2: Их или нас?
1: Смотря с кем. Вот мы ездили в компании друзей. С компанией друзей. И с компанией друзей очень классно снимать одну большую квартиру или дом. Это круто. Вы как в сериале живете. Супер. А если бы я поехала одна или в паре с кем-то, то отель супер. Вообще класс. В этом тоже есть своя романтика. Большая кровать, большая ванна. Обожаю. Захотелось. Нужно, наверное, реально на выходные свалить в центр, пожить в отеле. Почувствовать себя москвичкой чуть-чуть. А то я периодически забываю. Я ради чего вообще переезжала сюда? Ради того, чтобы бегать по набережной прекрасной в Павшинской поэме. Она супер. Кстати, я сегодня пробежала 5 километров утром. Чуть не сдохла вообще от жары, друзья. Причем не только я. Знаете, что самое обидное? Все вот эти люди в спортивных, супер крутых кроссовках, модных, на форме, на очках, все бегут, все бутылками себя обливают, потому что ужасно жарко. Выходит дед в трениках, в олимпийчике. Я думаю, родной, ты ужареешь. Я закончила пробежку 5 километров, сидела под деревом, просто умирала. Он еще бегал туда и обратно.
2: А параллельно тебя обогнала китайская сумка,
1: конечно,
2: джем,
1: конечно.
2: Майонез.
1: Поэтому, ну, бегать супер. Попробую, наверное, бегать вечером, потому что утром, ну, вообще, это пекло. Невыносимо. Все, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, я целую в нос. Дмитрий спросит разрешения у Усишкина. Посмотрим, что он ему ответит на это. Но, скорее всего, если нет, как компромисс мы можем что-то обсуждать и половину плейлиста...
2: Давай, да, кстати, мы можем, да, и мы просто не будем беспокоить молодого отца.
1: Молодого отца.
2: Да. Вот, молодой Платон. Почему?
1: Вот, поэтому я думаю, что это будет некий компромисс. Мы возьмем какую-то подтему, будем что-то обсуждать и параллельно ставить.
2: К этому готовиться, да, надо?
1: Да, тебе придется, наверное. Не знаю, мы что-нибудь придумаем, обсудим. Все, друзья, целую вас в правую щеку. Я целовала вас уже?
2: Да.
1: Давайте еще. Ну все, тогда пока, до завтра.
2: А трек? А где оценка трека напоследок?
1: Трек потрясающий, Дмитрий.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Вот оставили меня снова одного. Я, кстати, забыл, каково это работать в будни по вечерам, но вот сейчас буду вспоминать. Тебе отличного понедельника, Дмитрий Лапиков у микрофона.

это Марфа и сказочная суперновинка «Белый кролик», потому что по-другому я не могу сказать. Дальше еще больше классной музыки. Из новинок появится «Зиверт Газ», а остальные просто суперхиты. И после небольшой паузы «Елка», Анечка Асти. Аарон Смит появится с работы «Дэнсинг», которая была популярна когда 5 лет назад. И Ваня Дмитриенко. Ну куда без него?

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Это не Ася и суперхит «Помнишь?». Новость. Быстро, коротко, около 80% вакансий на рынке труда фейковые. Живыми остается лишь 10-30% объявлений. А через пустышки компании собирают базу кандидатов, мониторят зарплаты или изображают активность HR-отдела. И поэтому ты месяцами можешь рассылать резюме, а тебе никто не отвечает. Такие дела. Желаю всем, кто ищет работу сейчас, удачи.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Я тут увидел один интересный факт о понедельниках, что в этот день люди, в основном, большинство на планете, до 11 часов 16 минут утра не улыбаются. Благо, что сейчас вечер, а у кого-то ночь, и те, кто слышит нас, могут улыбаться во все 32. Ну или сколько там у тебя? Дмитрий Лапиков у микрофона, поехали.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

Это Баста. И, конечно же, Моно. Суперхит Худи. Но сейчас не о музыке. Я хотел озвучить новость одну. Я, во-первых, сегодня увидел, что, оказывается, молодежь теперь до 39 лет включительно. Но при этом параллельно в России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. По мнению экспертов, создание условий для более ранних браков сегодня является важнейшей государственной и общенациональной задачей, которую необходимо решать для спасения демографической ситуации. При этом параллельно эти эксперты критикуют те, кто предложили считать молодежью людей до 39 лет. Мол, ну, мужик почти 40 лет, ну какая молодежь? Уже должен осознанно, так же, как и девушки тоже. Ну, то есть, уже не возраст, когда надо это, ветер в мозгах. В общем, а как ты думаешь? Если что, пиши в наши соцсети.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Выходим на финишную прямую сегодняшнего эфира, потому что у меня остался последний час. Домой уже хочу. Но, конечно, суперхиты и суперновинки поставлю, не волнуйся. Дмитрий Лапиков у микрофона. Let's go.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Это Гума и суперхит «Стеклянная». Какой-то год-то был вообще, 21-й, 20-й, тиктоковский там. Ну ладно, в Минтруде напомнили, что мужчины могут взять отпуск вне графика, если их жены находятся в декрете. Работодатель не имеет права отказать. Отпуск доступен как до рождения ребенка, так и после. И вы понимаете, почему я здесь в понедельник в почти 11 часов по Москве сижу, потому что, ну, счастье у человека, радость. Мистер Усишкин стал отцом, и, ну, это замечательно. Я даже, вот, понимаете, я, когда мне сказали, что надо выйти, я говорю, да вообще без проблем. Вот, всем такого счастья. Короче, ладно, мы продолжаем. До конца этого часа услышим Косту Лакосту, новинку от Егора Крида и Артика Асти, а также лирика, тестостерон, гости из будущего заглянут и Джонни. Отличного тебе понедельника, а кому-то уже и вторника.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

100% все будет хорошо, но уже завтра. Все. Спать пора. Дмитрий Лапиков был за старшего этот вечер. Услышимся и во вторник, и в среду, и, короче, во второй половине дня. Тебя же оставляю в компании суперхитов и суперновинок. Завтра продуктивного рабочего дня. А сегодня просто отдыхай, ни о чем уже не думай. До конца этого часа, кстати, прозвучат Коста Лакоста и новинка от Егора Крида и Артика Асти. Карма.

Radio.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Новое радио.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно? Кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Гагарин на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.